Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Теплее, чем вчера. Вот главное, что надо знать о погоде на пятницу. Температура в столичном регионе сегодня будет до плюс 20, но, как и в четверг, дожди еще прогнозируют. А вот солнечная погода вернется в Москву, Подмосковье в выходные. Если на субботу при этом снова обещают плюс 20, в воскресенье плюс 24. Но в плане дорожной ситуации в столице Яндекс.Карты показывают, что никаких причин для аномального трафика, что было утром накануне, сегодня на 7 утра нет. По городу заторы локальные, на Люблинской, Рязанском, Волгоградском, Ярославском энтузиастов сложнее всего сейчас ехать из области по Щелковскому.
2: В российской столице 7 часов утра. Прямо сейчас новости в студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Ну что, давайте поздравим, во-первых, абитуриентов. Заодно, сколько важности сегодня будет в колледжах и вузах, потому что первая новость будет на эту тему. Это о том, что прием документов в вузы и колледжи по всей стране стартует сегодня. Вообще на Дальнем Востоке и в Сибири этот процесс уже стартовал. Для абитуриентов доступно в целом более 1,5 миллиона бюджетных мест. Вот на что раскошелилось государство на новый учебный год. Больше всего на инженерные и технические специальности ждут желающих, плюс еще по целевым местам. Больше всего государство хочет будущих медиков, педагогов, аграриев. По аналогии с уже работающим сервисом поступления в ВУЗ онлайн. К слову, сегодня начнет работать, правда, пока в некоторых только регионах, как эксперимент, еще один цифровой суперсервис. Он называется «Поступление в колледжи онлайн». То есть именно дистанционно можно будет подавать свои документы. И еще из важных новинок. Увеличат число университетов, которые участвуют в переходе на новую модель высшего образования. Это когда вместо бакалавриата и специалитета, что было все последние годы, даже десятилетия, вводят базовое основное, магистратура становится специальным уровнем, а аспирантура – третьим по счету уровнем обучения. Издалека долго. Это потому, что с этого утра продажи «Волги» стартуют у нас в стране. Анонсировали это, напомню, как возрождение легендарного автобренда. Вообще, к запуску уже готовы. Где-то примерно 30 дилерских центров по России. Начинают с крупных региональных городов, с городов-миллионников. Ну и к концу года планируют довести число партнеров по продажам этого авто в ключевых городах страны аж до 130 точек. Это для автомобилистов действительно важно. Сразу сообщается, кстати, для просто пассажиров. Выпуска спецверсии «Волги» для такси пока не будет. А вот для покупателей-водителей, пожалуйста. Производство машины, которая основана вообще на нескольких вариациях китайской «Джили», ведется, напомню, на заводе в Нижнем Новгороде, где до этого выпускали «Шкоду», «Фольксваген», седан «Волга C50». С этого дня в России можно купить почти за 3 миллиона рублей. Кроссовер «Волга К40» чуть дешевле начинается ценник, но и кроссовер «Волга К50» от 4 с небольшим миллионов в рублях. Ну и еще одна новость. Давайте кратко, но важно отметим. Вот сегодня пятница. Завтра суббота. На этом «Капитан Очевидность» заканчивается, потому что потом будет не просто воскресенье, а день летнего солнцестояния, которое придется на 21 июня и станет самым длинным днем в году, а на этом заканчивается позитив. Потому что вообще непосредственно солнцестояние ожидается где-то примерно в 11:30 по московскому времени воскресенья. Продолжительность светового дня в среднем по стране воскресенье составит более 18 часов. И эта дата, вот далее начинается печалька, еще и знаменует начало астрономического лета. Это означает, что после этого день пойдет на убыль. Завершится астрономическое лето 23 сентября, когда наступит осеннее уже равноденствие. Ну и, собственно говоря, после этого ночь.
2: А я смотрю, у вас, Денис Витальевич, стакан наполовину пуст.
1: А у меня прям пуст. Я прям? Еще в отпуске не был, а мне уже сказали, что день скоро начнет заканчиваться.
2: 19 июня, все лето впереди.
1: Да, и 7:03 всего лишь.
2: Какая нам разница, светло у нас за окном или нет, если
1: светлее
2: мы все...
1: Светлее не бывает.
2: Ну и отлично, с добрым утром всем.
0: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Друзья, приветствуем всех и каждого. Здравствуйте, с добрым утром. Как я уже сказал, на календаре 19 июня. Сегодня пятница, с чем хочется вас поздравить. И впереди, как всегда, 4 часа на наше с вами прекрасное времяпрепровождение. Что будем делать? Разумеется, только лучшая любимая музыка для вас. Совсем скоро гороскоп. Обязательно сегодня сыграем. Обязательно кого-то с чем-то поздравим. Обязательно будем заряжать тему этого утра. В общем, как всегда, все самое лучшее впереди.

0: Нина и ее The Reason Is You на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, 7.12 в российской столице, и пора бы, конечно, поговорить о том, какие тренды набирают обороты, ну и забытую тему обозначить.
1: Ты просто гулять, видимо, не любишь, и поэтому решил, ну, сегодня мы без темы.
0: Нет, так дело не пойдет.
1: Международный день прогулки отмечается сегодня, и, конечно, мы приглашаем вас прогуляться в наши соцсети и рассказать о самой долгой прогулке в вашей жизни. Вот какой она была, с кем гуляли, может быть, в одиночестве, может, с кем-то из знакомых, с положительной оценкой или с отрицательной, неважно. Главное, чтобы был рассказ про самую долгую прогулку. Так, ну и переходим в соцсети, да, что обсуждалось, что в трендах и так далее. Разлетелась по всем информационным каналам новость о том, что предзаказы GTA 6, правильно сказала? Дима?
0: Правильно.
1: Отлично.
0: Правильно.
1: Стартуют 25 июня.
0: Я хотел добавить, когда только серия игр выходила, у нас, ну, некоторые говорили GTA, ну, потому что так правильно, да? А потом все скатилось в GTA,
1: да,
0: и сейчас, если
1: кто-то
0: скажет GTA, на него посмотрят, как вообще, спросят, что ты сказал вообще?
1: Слушай, а почему эта новость разлетается молниеносно? То есть люди, да,
0: это
1: которые играют...
0: Это будет революция за последние 10 лет в игровой индустрии. Просто это, наверное, самая ожидаемая игра после Half-Life 2, вот... на которую заряжены все. Это будет новый движок, это будет новое окружение, новые игровые механики. То есть это в общем, событие. Это, я не знаю, как сказать. «Титаник 2», скажем так.
1: Поняла. Рассказывал мальчик Дима столько-то лет.
0: 46, я играю в компьютер, я люблю это, я горжусь этим, это нормально.
1: Ладно, хорошо. Так, те, кто ждут «Одиссею», наблюдают еще за тем, как фильм выходит так или иначе на разных площадках. И вот Кристофер Нолан, всем известный, опробовал коробку для попкорна в виде камеры IMAX. Изначально, смотри, была коробка в виде троянского коня, ну, понятное дело, «Одиссея», все дела. Но попкорна там было настолько мало, а фильм настолько долгий, что, ну, как бы, зрители все это раскритиковали, и вот теперь в виде видеокамеры IMAX сделали коробку, из нее можно есть попкорн.
0: Можно попкорнопровод проложить между креслами.
1: Можно, можно,
0: ладно. Со счетчиком на выходе.
1: Хорошо. Разлетаются фотографии по сети, где в Барселоне проходят съемки байопика Сэма Мендеса о четверке The Beatles. На всякий случай напомню. Харрис Диккенсон — это Джон Леннон. Пол Мескал — это Пол Маккартни. Барри Киоган — это Ринго Стар. И Джозеф Куин в роли Джорджа Харрисона. Фотографии обязательно в нашей соцсети выложу, потому что, ну, конечно, хочется пообсуждать. Похожи, не похожи, хороший каст, плохой каст. Ну и фильмы выхода, естественно, все ждут, чтобы потом уже полноценно оценить. Девочки, мы с вами дождались. Сейчас к девчонкам обращаюсь. Идет чемпионат мира по футболу. Мужчины его смотрят. Ну, девушки тоже некоторые смотрят. Есть на кого посмотреть. По сети разлетается история, где вот теперь новым поводом смотреть чемпионат мира по футболу стало больше, да, на один повод. Западный интернет сходит с ума по шведскому красавчику. Зовут его, правда, как шкаф в Икее. Лукас Эрик Хольгер Бергваль. Я не знаю, куда ударение, простите меня. Но такой классный блондин. Так что пожелаем ему на поле удачи, чтобы он еще стал успешным футболистом, и тогда вообще все сойдется. Ты фотографию открыл?
0: Я открыл. Девочки, вам вот только дали дай повздыхать над Ником Картером 2026 года. Это же Ник Картер из Backstreet Boys, просто такая
1: Скажи,
0: шведская версия.
1: Хорошенький.
0: Еще
1: ладно.
0: Раз говорю, это в тебе говорит девочка, которая листала журнал Cool Girls.
1: Ну да. Так что, девушки, заходите в интернет, там есть на что посмотреть.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Тедди Свимс и Lose Control на радио 7 на 7 холмах. И здесь бы надо добавить знаки огня. Сохраняйте контроль.
1: Но не спеши.
0: Не будем разгоняться. Давайте размеренно, красиво. Астропрогноз на радио 7.
2: Радио 7. Гороскоп.
1: Итак, пятница, 19 июня. Знаки огня. Сегодня ваша энергия может быть направлена на то, что в итоге окажется не вашим делом. Овны, львы и стрельцы, проверьте, стоит ли оно того или нет.
0: Знаки земли. Вы можете получить важный совет от человека, который обычно молчит. Батю слушайте, в общем. Тельцы, девы и козероги, прислушайтесь к нему.
1: Знаки воздуха. День принесет необходимость быстро перестроиться под новые обстоятельства. Близнецы, весы и водолеи, ваша гибкость поможет в будущем.
0: Знаки воды. Вы почувствуете, как внутри рождается решение, которое давно назревало. Раки, скорпионы и рыбы, не торопите его, но и не игнорируйте.
2: Утро на семи холмах. Реклама.

0: «Черная пятница» в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проект на декорации на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Голосу Дневала, Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-5-0-263.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104,7 FM.

Гвен Стефани и ее The Sweet Escape на радио 7 на Семи Холмах. Дальше больше, как всегда, только лучшая любимая музыка. И совсем скоро с нами Фаррелл Уильямс. Абсолютная классика от Dire Straits.

0: И через пару минут Vaya Con Dios и то, что надо для утреннего настроения. Семь 7:28 в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Поставка нефтепродуктов и работа автозаправок по всей столице идет в штатном режиме. И вчерашняя атака таким образом БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Капотне на это никак не повлияло. Обо всем этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Но что касается работы аэропортов, вот тут надо знать, что к полудню только сегодня авиакомпании окончательно восстановят полное свое расписание рейсов в столицу и из нее. Накануне, напомню, переносили. Многие вылеты отменяли некоторые рейсы из-за самой мощной дроновой атаки на столичный регион, которая была за последние годы. Кроме нескольких объектов на окраинах Москвы, в основном на юго-востоке, беспилотники еще вчера смогли долететь и повредить дома в ряде городов Подмосковья. Росавиация с завтрашнего дня ограничит в принципе полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников на высоте до 5 километров в некоторых регионах Центральной России. Это вводит именно для обеспечения впредь безопасности полетов, и инициатор тут Минобороны. При этом есть важные исключения. Запрет этот, сообщают, не коснется вообще воздушных судов государственной и экспериментальной авиации. Что же касается территорий, тут ограничение затронет небо над Москвой, большей частью Подмосковья, также Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Старт ограничений на полеты малой авиации с субботы и до особого будет распоряжение. Интервал движения поездов объявили на втором диаметре, увеличат 21 июня, в частности на Курском направлении, в воскресенье. Паузы между электричками будут до 25 минут, а в воскресенье утром с 10:20 до 11:20 вообще паузы до 1 часа. Плюс еще в последний день недели участие электричек на втором диаметре изменит набор остановок, и некоторые составы поедут укороченными маршрутами. Со стороны Подольска, допустим, от и до только Покровского, со стороны Нахабино от и до Курской и Москворечья. Ну и плюс к этому в воскресенье на Рижском направлении, тоже как и на Курском, будут паузы в интервалах между электричками. А теперь к ситуации сейчас на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, на 7:30 утра по городу заторы еще локальные, главные на Люблинской, Рязанском, Волгоградском и Ярославском. Энтузиастов сложнее всего ехать из области по направлению с востока. Но и также очень сложно двигаться по МКАДу на эту минуту на северо-западе по внешней и на юге по внутренней стороне.
2: Радио 7.

0: Фаррелл Уильямс и его «Happy». И, наверное, это та песня, которая может сопровождать вас на прогулке. Ставите на репит и ушли. Километров на 20, 30, 40. Но, в общем, мы сейчас посмотрим, кто из вас рекордсмен. Говорим о самых долгих прогулках. И вот они, первые комментарии.
1: Смотрите, какой классный комментарий. Евгений пишет: «Доброе утро всем. Была ли та прогулка самой длинной? Не уверен, но точно осталась самой запомнившейся и мне, и особенно жене. Итак, история. Пришли с друзьями за моей женой к ней в институт, а она на физкультуре подвернула ногу и не может ходить.
0: Вот, пожалуйста.
1: Первая мысль – взять такси до дома, отменить планы на прогулку компании. И кто-то брякнул, успокаивая мою жену, мол, не дрейф, на руках донесем. На руках! Жена в отказ, мол, говорит, вы что, с ума сошли? Ну а что? Мы молоды, спортсмены, легкоатлеты, сил полно. Но я ей говорю, если никто не шутит, то давайте по очереди. Жене говорю, что такси у нее в жизни будет достаточно, а на руках через всю Москву это может быть раз в жизни. Ну и понесли. Не

0: правда, килограммов 45-47, немного, но если почти до ночи. А маршрут был с Казакова до Липецкой. Москвичи поймут. Представляешь? Ты представляешь,
1: я, сколько? Я понимаю, да, о чем речь. Да, я жил на Липецкой в свое время.
0: К концу маршрута выдохлись все. Но зато, как долго потом, несколько дней улыбалась жена, которая потом выяснилась, была уже и беременной. И по скриптум, поскольку самым ретивым несуном был я, разумеется, лежал я потом несколько дней. Эта история в нашей семье легенда.
1: Теперь могу, не наклонившись, почесать колено, надо было добавить. Слушайте, это шикарная история. Это сразу, прям вот со старта, заявка на победу. Великолепная история.
0: Да может, супер.
1: Может, сворачиваться будем уже, нет?
0: Все, закончили эфир, расходимся.
1: Ладно, давайте еще. Алексей пишет. Доброе утро, Дима, Свет. У меня было много долгих прогулок. И самое запоминающееся — через тайгу с братом в 2 часа ночи возвращались. То есть и на велике, и пешком по тайге. И было пройдено около 100 километров.
0: Мамочки.
1: И на тот момент, пишет, мне было около 11-12 лет. 100 километров.
0: Ничего
1: себе. Мы как-то
0: себе.
1: Были в Ясной Поляне на экскурсии, сказали, ну, Лев Толстой со скуки пешком ходил в Москву на прогулку. Ну, это где-то оно.
0: Мы когда детей берем на прогулку своих, слушайте, наши начинают хныкать буквально уже, я не знаю, через полчаса. А давайте посидим, а пойдемте куда-нибудь поедим и так далее.
1: Для таких детей нужен такой айфон на метровой палке, чтобы он что-то транслировал, они вот так шли за ним.
0: Ох, так, есть сообщение потрясающее. Просто смотрели мы, правда, с Димой на эту картинку очень долго и были впечатлены.
1: Я вообще сказал, это законно вообще?
0: Не знаю. Как-то приехал гулять в Прагу, но спина потом со мной долго не разговаривала. Слушайте, ну и график. 37 тысяч шагов, 48 тысяч шагов, 57 тысяч шагов какой-то
1: день. Это барышня пишет, это даже
0: это
1: не мужчина.
0: Это девушка?
1: Как-то приехала, она пишет. Катерина.
2: Вот это да!
0: 57 тысяч шагов.
1: Так, ну посмотрим. Понимаете, это только первый набор комментариев. А сколько их еще впереди? А мы еще ваш не читали. Срочно заходите в соцсети Радио 7 и рассказывайте о своей самой длинной прогулке. Автору лучшего приза в финале «Утро на семи холмах» вручим очень приятный подарок.
3: Утро на семи холмах.
4: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Конечно, это Sultans of Swing от Dire Straits на радио 7 на Семи Холмах. 7:46 в российской столице. На всякий случай, напомню, пятница, 19 июня. Это можно повторять бесконечно.
1: Да,
0: ну
1: да.
0: А сейчас давайте кого-то с чем-то поздравим.
2: Так, и сегодня свой день рождения отмечает американская и доминиканская актриса и танцовщица. Лауреат премии «Оскар», единственная среди всех актрис и актеров в истории мирового кинематографа, которая снялась в первых трех самых кассовых фильмах.
0: У вас 3 секунды подумать. Ну, да, этот фильм, да, это да. Фильм на букву «А» правильно.
2: И на букву «Р» заканчивается.
0: «Авиатор» с Ди Каприо. Нет, неправильно.
2: Нет, сегодня мы уже этот фильм вспоминали. Так, в 2023 году журнал «Тайм» включил ее в список 100 самых влиятельных людей в мире. И зовут ее Зои Салдана.
0: Красотка интересная.
2: Ну да,

0: Так, давайте расскажу чуть подробнее. В 2002 году она появилась в мелодраме «Перекрестки», где играла вместе с Бритни Спирс. Вот можно будет посмотреть на досуге. В фильме «Барабанная дробь». А в 2003-м сыграла пиратку Анну Марию в «Пиратах Карибского моря. Проклятие черной жемчужины». В 2004 году появилась в «Терминале» Стивена Спилберга в триллере «Гавань». А в 2005-м уже снялась в романтической комедии «Угадай, кто». И там Эштон Кутчер был ее напарником. В фильме «Звездный путь» и в его сиквеле «Стар Трек. Возмездие». Это уже 2009 и 2013 год, соответственно. И в том же году она сыграла принцессу Наави в «Аватаре» Джеймса Кэмерона. И вот здесь, наверное, действительно о ней заговорил весь мир.
1: А она запела. То есть, представляете, в официальном саундтреке «Аватара» есть прямо песня Зои Салданы вот на том самом выдуманном языке, и она звучит просто потрясающе.

0: справедливости ради, это из второго «Аватара» саундтрек. Но сам факт. Просто, да, она запела. И если вдруг будете искать, как это называется, песня «Нейтири», так и называется.
1: Так, ну и напомню, что в 2013 году она уже подтвердила, что будет сниматься в фильме «Стражи Галактики» в роли Гаморы. И тоже, тоже, ведь очень яркая роль, несмотря на то, что фильм-то не особо так, ну, скажем, глубокий. Но у нее очень хорошо получилось. Я обожаю «Стражи Галактики», мне очень нравится.
0: Шикарный, да?
1: Да.
0: Все шикарно. Зои, и мы вас поздравляем с днем рождения. Как всегда, вот, ну, я часто говорю, если вам что-то нужно от Радио 7, просто, ну, там, через посредников обратитесь, мы обязательно... термостакан у нас очень классный. Сегодня вот будем отдавать кому-то из наших слушателей, а мог бы достаться и вам в качестве подарка. Друзья, если у вас сегодня день рождения, мы, конечно же, присоединяемся и всей страной вас поздравляем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Крейг Дэвид и его Walking Away. У нас тоже час заканчивается, уже близок к финалу. До конца этого часа, друзья, танцевальная коллекция Радио 7. А уже в новом часе мы с вами будем играть в реверсивное движение. И кто-то из вас выиграет билеты в Государственный Кремлевский дворец на балет. Заявки прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана. Конечно же, всем удачи. В столице 7.53. С добрым утром.
1: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
2: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
1: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
3: Зачисляй, храни, трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenat.ru.
1: Цена действительно на модель Тенат Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «СМ Клиника». Сеть медицинских центров для всей семьи.
1: Всем доброе утро. Теплее, чем вчера. Вот главное, что надо знать о погоде на пятницу. Температура в столичном регионе сегодня будет до плюс 20. Но, как и в четверг, дожди еще прогнозируют. А вот солнечная погода вернется в Москву, Подмосковье в выходные. Если на субботу при этом снова обещают плюс 20, в воскресенье плюс 24.
0: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Можно проще. «СМ Клиника». Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В Москве 8 часов утра. Новости прямо сейчас. И в студии, как всегда, Денис Лизин. Поприветствую.
1: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Центробанк сегодня окажется главным автором финансовых новостей у нас в стране. Как считают эксперты, экономисты днем в этом ведомстве объявят об очередном снижении ключевой ставки. Тут вопрос, в общем-то, с утра пораньше только в том, судя по прогнозам. С отметки 14,5 до цифры 14,25 или до цифры 14% будут ее опускать. Главный аргумент вообще в пользу снижения, которое, собственно, грядет в этом никто не сомневается, это стабильное, даже ускоренное замедление инфляции в стране. Далее для всех нас, как для потребителей финансовых услуг, объявляют уже, что после снижения, естественно, ключевые банки начнут корректировать стоимость всех своих предложений. И вот тут экономисты дают прогноз, что быстро опустят в банках на 1-2 пункта ставки по депозитам, которые в итоге окажутся скоро чуть ли не, ну, там, 10 с небольшим процентов. А вот тут дешевление кредитов в разных сферах будет происходить. Это обычное дело для банков с задержкой в месяц-другой. Восстановление уникального полотна панорамы обороны Севастополя может занять в среднем 1,5-2 года. Это в среднем, в полном временном разбросе от 4 месяцев до 3 лет. Об этом заявили в музее-заповеднике обороны и освобождения Севастополя. Для этой работы уже собирают специальную группу художников. Ориентируются в плане сроков на тот самый период, который был у советских художников, то есть сколько у них ушло на восстановление этого полотна. Это, напомню, было в 1942-м после пожара, когда во время Великой Отечественной он произошел после бомбежки. Тогда панораму как раз смогли воссоздать 19 человек. На все про все у них ушло ровно 3 года. Напомню, что 10 числа, вот в июне, украинские дроны на сей раз ударили по музею панораме обороны Севастополя, и, собственно, в этом пожаре сгорела практически вся панорама, та самая воссозданная советскими художниками. При этом надо еще раз понимать, что оригинальные фрагменты самого полотна художника Франца Рубо, они сохранены, они уцелели. Ну и новости из нашей непостоянной рубрики «Сеня про зайцев – это не актуально». Это

0: Давайте о том, что на смену классикам футбольных прогнозов вроде немецкого осьминога Пауля в нулевые, вроде попугая Мани из Сингапура, вроде нашего питерского кота Ахилла в десятые, теперь все по-новому, по-модному, по-современному. Суперкомпьютер из Британии работает. Он в деле. Он выступает главным предсказателем сейчас на стартовавшем чемпионате мира по футболу в Мексике, Канаде, США. Если что, уважаемые радиослушатели, все вопросы к британским ученым, но их техника уже объявила, что Франция – это главный фаворит мирового футбольного первенства. На втором месте идут англичане, на третьем – Аргентина, на четвертом – испанцы. Дальше неинтересно. Интересно то, что Света не согласна ни с одним прогнозом.
1: Ну нет.
0: Согласен, комментарий прозвучал.
1: Я не хочу, чтобы французы выигрывали. Сейчас те, кто болеет за них, скажут: ага.
0: Это был расширенный комментарий. Давайте продолжим. Да, еще раз. Версии суперкомпьютерные из Британии. Вот все, о чем сейчас идет речь. Да, понятно, что на самом деле разработчики таким образом просто хайпуют. Но тут надо подождать. Давайте подождем ровно месяц, до 19 июля, потому что именно тогда чемпионат мира по футболу закончится. А вот если взглянуть в историю, то, допустим, попугай Мани из Сингапура в свое время верно предсказал результаты всех четырех четвертьфиналов одного из турниров. Кот Ахилл из Питера выступил вообще нехилым предсказателем на чемпионате мира 2018 у нас в стране. Ну а легендарнейший немецкий осьминог Пауль, да он же, давайте вспомним, верно спрогнозировал результаты всех матчей с участием сборной Германии. Всех! Правильно выбрал в том числе Испанию победителем финала чемпионата мира 2010.
2: Ну он, конечно, молодец. Вот как только какой-нибудь осьминог, кот или попугай выиграет в новогодней лотерее в России, вот тогда я ему поверю. Вот эти вот кормушечки, выбрать там одну из пяти, ну ладно.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: С добрым утром, друзья. Пятница, 19 июня на календаре. Мы вам тоже предложим сыграть, но у нас игры замечательные, практически беспроигрышные. Например, в этом часе вас ждут билеты в Государственный Кремлевский дворец. Вы на балет в игре «Реверсивное движение». Заявки оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru. Ну и, конечно, целый прекрасный час восхитительной музыки впереди.
1: Да, и, конечно, ваши комментарии в этом часе и в следующий. Мы сегодня вспоминаем в честь Международного дня прогулки вашу самую долгую или самую запоминающуюся прогулку в жизни.

0: Ну что, друзья, еще комментарии по теме. Давайте посмотрим, кого с чем надо поздравить в плане самой долгой прогулки.
1: Да, и комментарии удивительные, столько историй классных. Так, Елена пишет: «Доброе утро, любимое радио. Мне кажется, я дольше всех тут однажды погуляла. Давным-давно, когда группа Агата Кристи еще не была очень известна, она приехала в Нижний Новгород на концерт. А мой молодой человек был у них помощником на сцене. После концерта мы с ним пошли в гостиницу». Давайте я вот буду сокращать, потому что тут и прогулка была длинная, и история была, получается, очень-очень длинная. Итак, после концерта. Они пошли в гостиницу. В гостиницу их не пустили. Они решили пройтись пешком до вокзала. Вдруг там будут автобусы. Автобусы все уехали. А им бы до Дзержинска. И только будет в 5 утра. И парень... Вот эти вот мужчины иногда своими идеями, они, конечно, удивительно бывают. И мой парень сказал весело: «А давай пойдем по трассе пешком. Погода хорошая. Там нас по дороге подберет рейсовый автобус». Конечно, рейсовый автобус их не подобрал, потому что в этот день еще время перевели на час назад. И, в общем, автобус был очень нескоро. Лес, прогулка, автобусов не было, устали очень. В общем, когда наконец-то дошли пешком до города, спала я после той прогулки 2 дня.
0: Класс!
1: 2 дня. Ну и говорит, что расстояние по автомобильной дороге между городами 40 километров. 40 километров протопали, молодцы.
0: Так, давайте еще про 40 километров. Это уже от Юли сообщение, закон парных случаев. ВКонтакте Юля пишет: «Доброе утро, Дмитрий, Светлана. Лет 10 назад поехали с подругой в Финляндию, сняли дом где-то в пригороде у одной женщины и решили добраться, собственно, до ближайшего города, чтобы погулять. Ну, пишет, автобус часа через полтора, думаем, пойдем потихоньку, мало ли что. До города было 15 километров. В общем, автобус не приехал, шли пешком, потом еще по городу гуляли. И вечером тоже думаем, да что с сумками, пойдем пешком. И возвращались обратно, накупили сладости и... Когда шли обратно, в темноте увидели северное сияние и намотали 40 километров как раз-таки. Юля, шикарное сообщение, спасибо.
1: Потрясающе. Олеся пишет: «Доброе утро. Раньше шаги и не считала, пока меня не заинтересовала моя коллега. Ради интереса установила шагомер в ВК». Есть такой, да?
0: Есть,
1: я
0: есть,
1: не знала.
0: Да.
1: «На днях, гуляя с малышом, поняла, что находила почти 30 тысяч километров». Вот эти вот, конечно, мамы, они героини. «Просто гуляли и наслаждались видами парка».
0: Знаете, с коляской нормально гулять. Ну, просто скажу вам. Бывало, тоже наматывал. Опираешься на нее потихоньку, музыка приятно играет. Ребенок, дай бог, спит. Все хорошо, все прекрасно. Ну и коротенько от Дениса пишет: он 10 лет назад я прошел пешком из Санкт-Петербурга во Владивосток.
1: Еще раз.
0: 10 лет назад я прошел пешком из Санкт-Петербурга во Владивосток. Ну, а здесь он
1: да
0: пишет,
1: ладно?
0: Справедливости ради.
1: Да ладно?
0: 30% пути автостопом, но большую часть пешком. И я, мы сначала со Светой такие переглянулись, да, увидели... Да, да ладно. А он присылает ссылку потом. Действительно, прошел во Владивостоке. Про него целая статья, как он шел с подробностями. У нас ВКонтакте, в нашей группе Радио 7, можете прям почитать. Денис, вы наш герой. Это заявка на победу тоже. Молодец, молодец, молодец.
1: Круто, вот это прогулка.
0: Но мы еще не знаем. Вдруг ваша история окажется гораздо интереснее. Заходите в наши соцсети, оставляйте свои истории о самой долгой прогулке. Ну, а нам до игры «Реверсивное движение» осталось всего пару минут. С кем играем, пока не знаем. Сейчас будем уточнять.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: А это Диджей Мендес на Радио 7 на 7 холмах, 8.14 в столице. Пора играть.
1: Радио 7. Реверсивное движение.
2: Конечно, хотелось бы сказать, пора гулять, и чтобы все с работы тут же вышли и пошли на прогулку. Ну, раз тема у нас сегодня такая. Ну, ладно, сыграть тоже хорошо. Итак, у нас Елена на связи, ее заявка оказалась 7-й. Елена, доброе утро!
0: Здрасте!
3: Доброе!
2: О, я люблю таких. Все, прям
0: знаете,
2: бодренько.
0: В чем интересный момент? Елена у нас из Твери. И, Лен, если вы выиграете, вы в Государственный Кремлевский дворец пешком из Твери пойдете?
3: Ой, нет, я поеду на «Ласточке».
0: Понятно.
3: Пешком я, наверное, не пойду.
0: Ну, расскажите про свою самую долгую прогулку.
3: Самую долгую прогулку.
2: Ну, или та, которая запомнилась больше всего. Тут уж.
3: Которая запомнилась?
2: Давайте.
3: Ну, наверное, мы гуляли по Турции, в горы, ходили в крепость, спускались. То есть километров 20 мы прошли.
0: О, ну
2: молодцы,
0: вот, пожалуйста.
2: Уже прилично,
0: пожалуйста.
2: Да,
0: а говорите, ничего нет. Все у вас есть, только билетов пока нет, но сейчас они такие, знаете, в руки вам. Они в Тверь идут сами пешком. Итак, это игра «Реверсивное движение», Елена. Ловите. У нас для вас три слова. Одно короткое, другое чуть длиннее, третье длинное. Света читает их для вас наоборот. Вы их воспроизводите в оригинале и забираете билеты. Слова связаны с нашей сегодняшней темой. И вот первое.
2: Ялим.
0: Как турецкое имя. Ялим. Наташа Мороженая. Ялим.
2: Ялим.
3: Ялим.
0: Наоборот.
2: Да, наоборот. Переворачивайте и получите.
0: Миля, конечно. Второе слово.
2: Как мне это произнести, Дима?
0: Ртимолик.
2: Ой, ты класс, звучит так круто. Ртимолик. Ртимолик. Ты хороший. Ртимолик. Ну, Дима сегодня по мерам длины пошел. Ну,
0: сейчас.
2: Еще раз.
0: Елена.
3: Километр.
0: Да, вы молодец. Ну, и последнее слово.
2: Коцовидалв.
0: Вам большой привет, кстати, Коцовидалв. Если вы нас слышите, у вас пятница сейчас в полном разгаре.
2: Уже практически заканчивается.
3: А еще будьте добрый раз
2: повторить. Да, пожалуйста. Коцовидалв. Далекий, красивый, на берегу океана.
0: 8 тысяч километров до него от Москвы.
2: Летишь, летишь, летишь, никак не долетишь.
0: И прилетаешь в Коцовидалв.
2: Да, ну он там, там все видал, все так видно. Еще раз.
3: Видалв.
0: Да.
2: Ну.
0: Все, рядом.
2: Рядом. Нормально.
3: Ла. Ла.
2: Та-та-та-та-та-та.
0: Ди. Ну все, Свет, ну не серьезно. Ну что, мы отдадим один билет тебе, один Елене, что ли?
3: Ну.
0: Елена, спокойно,
2: Елена, спокойно.
0: Вы уже, ну все, Коцовидалв.
2: В.
0: Начинайте.
3: Владивосток.
0: Ну все! Та-да!

0: Спасибо вам огромное.
1: Берите билеты на «Ласточку»
2: во Владивосток.
0: Беру билеты.
1: Отлично, отлично. Вы получаете 2 приглашения в Государственный Кремлевский дворец 24 июня на главной сцене страны.

0: Roxette и The Look на Радио 7 на Семи Холмах. Признавайтесь, подпевали. Если нет, давайте подпоем Элтону Джону. Его Believe уже через несколько минут на Радио 7 на Семи Холмах. Также совсем скоро с нами Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8:21 в столице. С добрым утром.
1: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
4: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
3: Чистота вод Байкала и северное сияние.
4: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
3: Семейный отдых, экотур.

0: Туры, вся палитра приключений.
1: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
0: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Телефон 933-55-33.
0: Содис.ру.
2: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 18 по 24 июня. Персики плоские 189 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Куда вы бежите всей семьей?
4: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
3: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
5: Застройщик ООО «СЗ Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухни мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.ком.
7: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

Сэр Элтон Джон верит в любовь. Мы тоже верим и в нее, и в то, что с хорошей музыкой утро будет еще добрее. Друзья, прекрасные хиты впереди и для вас на Радио 7. В ближайшие минуты Кейти Танстоу. Также с нами Рик Эсли.

0: 8.29 в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Денис Лизин и главные новости Москвы сейчас.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Несколько набережных и улиц закроют с субботы на воскресенье. Это будет из-за ночного забега в столице. Основные ограничения, объявили в мэрии, будут завтра с 9 вечера и на несколько часов в ночь на воскресенье. Прежде всего будут перекрыты участок улицы 905 года. Смоленская набережная, Бородинский мост, Большая Драгомиловская, набережная Тараса, Шевченко и Бережковская. Также проезд на Воробьевском шоссе перекроют и по улице Косыгина. Но и кроме того, с 9 вечера завтра до 2 часов в ночь на воскресенье водители не смогут проехать в принципе по одной полосе на Университетском проспекте. И парковку запретят на всех упомянутых участках улиц в ночь субботы на воскресенье. В Подмосковье ужесточили штрафы за парковку на газонах, и это уже действует. Кодекс Московской области об административных правонарушениях внесли правки для должностных и юридических лиц. Вот штрафы за размещение автомобиля на газонах и цветниках. Теперь в области не 10-20, а 20-50 тысяч рублей. И не 30-50, а 50-100 тысяч. Соответственно, для чиновников и для компаний. Но еще в Подмосковье увеличили штрафы также за стоянку грузовиков во дворах, вне случаев погрузки и разгрузки. Для должностных лиц этот штраф теперь от 10 до 20 тысяч, для юридических от 20 до 50. При этом для граждан размер таких же штрафов за нарушение парковки в Подмосковье остался без изменений. С этой субботы новые маршруты автобусов Москва-область будут запускать еще от двух станций метро на северо-востоке столицы. Это будут объявили новые автобусные маршруты номер 12-73 и 12-79 от метро Алтуфьево и Медведково до поселка Поведники в Мытищах. Автобусы будут отличаться обозначением «Москва-область» на борту. Прикладывать карту пассажирам этих новых маршрутов надо будет дважды на вход и выход. Можно будет проехать по безлимитным абонементам единой зоны пригород, также по карте москвича для учеников и студентов. Ну и есть, конечно, бесплатный проезд для льготных категорий. А теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, дорожные работы – вот главная причина ключевых заторов на 8.30 утра. Прежде всего, на Московской кольцевой. Там сейчас сложные у Ярославского, у Варшавского, у Ленинградского, у энтузиастов, у Ленинского. И по городу в центр еще самый сложный трафик сейчас на Ленинградском, на Варшавском, на Рязанском, а также на Юго-Востоке Третьего кольца.
2: Радио 7.

0: Рик Эсли и его Together Forever на радио 7 на Семи Холмах. 8.37 в российской столице, друзья, и мы по-прежнему собираем ваши комментарии по сегодняшней теме. Самая долгая прогулка. Автору лучшего, как всегда, в финале «Утро на Семи Холмах» вручим очень приятный подарок. Как раз-таки для долгих прогулок.
1: Так, ну а к нам дошел своими ногами, прогулялся и пришел наш эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Ирина из Москвы нас спрашивает. Вернее, вас, Владимир. Расскажите, пожалуйста, о происхождении слова «скрупулезно».
3: Да, это очень хороший вопрос. И распространена ошибка, когда меняются там местами звуки. Не будем употреблять неправильный вариант. На самом деле слово «скрупулезный»

0: подчеркнем правильное произношение и написание, восходит у нас к латинскому языку. Ну, пришло оно к нам через французское посредство, где scrupulosus означает «крайне тщательный, до мелочей точный». А вообще у нас была еще такая старинная аптекарская единица веса – скрупул, которая была равна 1,24 грамма. Аптекарская, мы же знаем, точно как в аптеке.
1: Аптекарские весы.
0: Аптекарские весы, да, вот это вот до мелочей выверенная мера, собственно, с этим значением слово «скрупулезный» и употребляется, ну, а в переносном значении просто чрезвычайно тщательный, соблюдающий абсолютную точность в чем-либо. Скрупулезно может быть исследование, скрупулезно может быть человек, если он вот такой вот в хорошем смысле слова дотошный. Так что буквы не путаем, звуки не путаем, а происхождение латинское.
1: Спасибо огромное. Друзья, свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно на Радио 7.

0: Кейти Танстелл и Suddenly I See на радио 7 на Семи Холмах, 8.45 в столице. И как всегда в это время отправляемся в путешествие во времени и в интернете.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
0: 7. Давайте посмотрим, о чем писали в сети ровно 10 лет назад в этот день, 19 июня 2016 года. Что ж такого произошло, что стоило бы отметить? Ну вот, например, в Нью-Йорке состоялся очередной парад русалок, именно 19 июня. Вот люди переодевались в русалок и ходили по улицам.
2: Это вопрос, как шли? Ну, если
0: мне
2: у тебя...
0: понравился твой, если у тебя хвост,
2: да.
0: Ну, как-то там какие-то ножки, наверное, выглядывают. В общем, это был рекордный парад русалок. Более 3000 русалок и русалов собралось.
2: А, еще русалы были.
0: Да, собирали всех, но при этом наряды были местами откровенные, но допускали вообще всех. Да. И шествие возглавляют король Нептун и королева русалка. То есть выбирают короля и королевы, и они возглавляют шествие.
2: Поговорка вспоминается, чем бы дитя не тешилось.
0: Почему у нас такого нет?
2: Тебе русалок не хватает в жизни, я не понимаю.
0: Я в костюме динозавра ходил по улицам, и это радует людей. Что здесь такого? Опять же, у нас была, не помню в каком городе, бывает, знаете, демонстрация, а это была монстрация. Когда люди переодевались, в том числе там персонажи из клипа Майкла Джексона, ходили по улицам, и ну что-то в этом есть. Какая-то милая такая дикость, когда взрослые дурачатся, что-то в этом есть. А взрослые не просто дурачились в Германии, а совершили «вопиющий» в кавычках вылет в Германии. Пилот лоукостера взял и улетел.
2: Без пассажиров?
0: Смотри, какая история.
2: Ну-ка.
0: Вы знаете, друзья, да, что к лоукостерам прямо к самолету автобусами доставляют пассажиров. В общем, один автобус приехал, 40 человек зашли на борт. Он такой смотрит, так, ну вроде кто-то сел по газам и улетел, а там еще 3 автобуса. И говорят, а что, а куда?
2: Ему... Он, может, на свидание спешил.
0: Пилоты говорят, ты куда? Он говорит, а я смотрю, все сели, я закрыл и полетел.
2: Тебе достаточно.
0: При этом ему стюардессы говорили, рано, сейчас еще подъедут. Он говорит, ну куда рано? Ну все, давайте, пора, ребят, ну вылет. Лоукостер, знаете, да, он больше времени проводит в воздухе, нежели на земле.
2: У них строго,
0: да,
2: конечно.
0: Да, и в общем, вот летайте самолетами Евровинкс. Вот все, что осталось добавить. Но эти 40 человек долетели, говорят, очень классно было, удобно. Впервые в лоукостер летим с полупустым салоном. Шикарная история, да, из Германии, да. 19 июня 2016 года. А что произойдет у нас с вами сегодня, о чем будет интересно рассказать 19 июня 2036 года, мы опять же пока еще не знаем.

0: Терренс Тренд и Арби де Зри на радио 7 на Семи Холмах. Их Деликейт. Мы с вами совсем скоро окажемся в новом часе, где сыграем в поисковую строку. Заходите на сайт radio7.ru и оставляйте заявку на игру. Вас ждет набор книг от издательства «Эксмо». До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», 8.52 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
2: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «СМ Клиника». Сеть медицинских центров для всей семьи.
1: Всем доброе утро. Теплее, чем вчера. Вот главное, что надо знать о погоде на пятницу. Температура в столичном регионе сегодня будет до плюс 20. Но, как и в четверг, дожди еще прогнозируют. А вот солнечная погода вернется в Москву, Подмосковье в выходные. Если на субботу при этом снова обещают плюс 20, в воскресенье плюс 24.
0: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Можно проще. «СМ Клиника». Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В Москве 9 часов утра. Как всегда в это время, Денис Лизин с новостями. Пусть они будут хорошими. Доброе утро.
1: Я постараюсь, Дима, привести это. Привет, доброе утро всем. А давайте еще вместе со мной Минстрой постарается. Вот из этого ведомства будет первая новость. И новость это о том, что 1 июля официально озвучат для всех желающих на перспективу новые правила по семейной ипотеке. Причем Минстрой сразу, уже сейчас уточнили, что те ожидания от изменений, которые пользователи активно озвучивают и обсуждают в соцсетях, цитата, «далеки от реальности, которая будет». Точно. Только то, что с июля правила ипотеки поменяют так, что ее направят на стимулирование рождаемости за счет той самой давно озвученной дифференцированной ставки, которая действительно будет зависеть от количества детей в семье. И самое важное, что именно сегодня итоговые параметры этой обновленной семейной ипотеки будут утверждать, так что данные скоро появятся. Как уточнили в Минстрое, вообще принцип будет, чтобы семьи с двумя детьми захотели родить третьего. И вот тогда у них окажется самая низкая ипотечная ставка. У семей с двумя детьми эта ставка будет чуть больше. У семей с одним ребенком ставка по семейной ипотеке окажется самой высокой. Первый за 40 лет разводной мост достраивают в Санкт-Петербурге. Это Большой Смоленский. Открыть движение, по которому собираются в следующем сезоне. Но чем он уникален, вот этот новый переезд через Неву, известно уже сейчас. И это на самом деле даже не то, что это действительно будет первый разводной почти за полвека. Большой Смоленский мост на самом деле войдет в историю, как в Питере уже уточнили, со своей главной инженерной фишкой в виде того, что длина его каждого разводного крыла составит 33,5 метра. Это будет рекорд для всех питерских разводных мостов. То есть он будет самый гигантский. И вес его мостовых створок 1500 тонн. Ну и как позиционируют эту новую стройку, которая подходит там, в Питере, к концу. Вот когда строили в свое время Дворцовый, это был инженерный символ имперской столицы. Когда строили Володарский мост, над него это был символ индустриального Ленинграда. Большой Смоленский мост, который сейчас достраивают, окажется главным супермостом 21 века в Санкт-Петербурге. Но еще из технических достижений, давайте отметим, которые при этом уже произошли. Вот то, что альпинисты идут к вершинам, дело привычное, тут почти удивлять нечем и некого, поэтому переходим к новым процедурам. Решили робототехники и взяли с собой в горы человекоподобного гуманоида. Вместе с реальными альпинистами он умудрился покорить шеститысячник и, как маленькая такая техническая фишка, помахал всем оттуда железной рукой. Робот-гуманоид поднялся на высочайшую точку Эквадора, это вулкан Чимборасо, высота 6200. Для этого человекоподобного робота экипировали Аки человека, спецботинками, курткой, страховочной системой, и он действительно сам передвигался по многим участкам во время 16-часового штурма вершины. Но, правда, кое-где альпинисты тащили его буквально за собой на руках, на том он и железяка. Следующее, да, вот так. И давай продолжать. Да, следующая цель команды робототехников – еще один высоченный вулкан на Гавайях. Но в итоге, после того, как робот-гуманоид поднялся на этот шеститысячник в Эквадоре, вот тут будет действительно интересно. Эта команда инженеров собирается вместе с ним покорить Эверест.
2: Я знаю, что будет дальше с этим роботом.
3: Ты лучше не подумай. Свистите, денег не будет!
2: Все у нас будет, Света, не надо этого мышления вот этого неудачника. Я хочу сказать вот о чем. Следующим шагом пусть они готовят робота к чему? Какую песню надо петь, когда робота топят в Марианской впадине?
3: Из «Титаника».
2: Точно!

0: Милана Молодцова.
1: Добрым утром, друзья. Пятница, 19 июня на календаре. Приветствуем всех, каждого и вас лично. Мы в новом часе, где много чудесной музыки. Разумеется, игра «Поисковая строка» уже через несколько минут. Мы разыгрываем набор книг от издательства «Эксмо». Если вдруг до сих пор вы еще не оставили свою заявку, сделайте это прямо сейчас на сайте radio7.ru.
2: Да, ну и всей страной, да что уж там, всем земным шаром мы отмечаем Международный день прогулки. И сегодня вспоминаем вашу самую запоминающуюся, запомнившуюся, как хотите, или самую долгую прогулку в вашей жизни.

0: Это Шакира снимает обувь после долгой прогулки. Вот, вот слышите? «Ла Тортура» так и называется. Это песня «Пытка» на радио 7 на Семи Холмах. Когда прогулка превращается в пытку, когда превращается в удовольствие, мы говорим с вами о самых долгих ваших прогулках или, может быть, самых запоминающихся. И очередной набор комментариев сейчас.
1: Наталья пишет: «Доброе утро, чат, и доброе утро. Все, у меня с детьми все прогулки длинные». Вот как вы заставляете детей гулять? Расскажите мне секрет, пожалуйста. В общем, мои уже привыкли, конечно, но когда к нам присоединяются друзья или родственники с детьми, то нытья не избежать. Вот это мои. Это вот как у нас, да. Мы гуляем всегда как последний раз. При последнем посещении Питера за 5 дней находили 100 с лишним километров. Остановить
0: Ничего
1: нас может
0: себе.
1: Только сон или голод.
0: Великолепно.
1: 100 с лишним километров.
0: А вот
1: браво.
0: Про, смотрите, про детей. Александр пишет: 80-е годы. Дети 80-е годы. 9 класс. Угу. Да, каникулы. Угу. Наш класс, пишет он, пошел в поход. Сначала мы доехали на электричке до маленького районного города, а там нас должен был встретить автобус. Все, угу. уже, да, должен был, да, вот на этом уже.
1: Уже. Намек такой.
0: Понятно, пишет, автобус не пришел и было приятно.

0: принято решение идти вдоль трассы. Вдруг нас подберет какая-то попутка. Попутка тоже не пришла. Всю ночь шли с полными рюкзаками, на рассвете еле ползли и прошли более 30 километров. Девятиклассники, ребят, заметьте. Но воспоминаний на всю жизнь. А сейчас бы... А, мой оверсайз истрепали придорожные кусты.
1: Мои венсы.
0: Да, ну, Свет, ты понимаешь.
1: Да, да, да.
0: Ой, как мы, как противный, как старый, да, сейчас вот в наше время, а вы, фу-фу-фу. Все, простите, пишет, больше не будем.
1: Алексей пишет, я помню, как в юности в Крыму поехали на дискотеку в другой город на такси. Естественно, там прогуляли все деньги.
0: Класс.
1: А обратно на рассвете шли пешком по дороге вдоль моря около 10 километров. Ну, в общем, конечно, не на сухую, по очереди. И вообще было прекрасно. Вот такая прогулка.
0: Слушайте, да, ну давайте, мы как взрослые люди тоже скажем друг другу, на топливе можно уйти хоть в Калининград из Москвы. Главное, чтобы компания была хорошая. Идешь,
1: ты про еду сейчас, конечно. Про еду.
0: Про жидкую, да, про жидкую еду, да, да, да. Анастасия, вот опять же в тему топлива. Можно ли считать прогулкой тот поход, самый запоминающийся? В доковидные времена я работала гидом на конных походах на Байкале. И был сентябрь, приехала группа французов. И все пошло наперекосяк. В день выхода пошел ливень. В седлах просто хлюпало. На перевале мы попали в первый снег, но дошли, добрались-таки до домиков в лесу. А домики не подготовлены. Пишет у нас с коллегой, дикий стресс. А французские туристы сходили в русскую баню, пригубили по... несколько сот миллиграммов и были в полном восторге. Сказали, что лучше и увлекательнее путешествия у них в жизни не было.
1: Хорошо.
0: Как сказать «добро пожаловать» по-французски, не знаешь?
1: Не-а. Ну, «велькаме». Может, так?
0: Ладно.
1: Ладно, как-то в конце апреля 21 года я пошла погулять с парнем с работы, и мы шли с Китай-города до Войковска, ну, тут в Москве, да. В результате наша прогулка вытекла в 25-летнюю прогулку рука об руку. Совет да любовь. Ну, красота же. А парень такой, вот, прогулялся,
0: прогулялся,
1: да. Влип.
0: Бен-веню. Добро пожаловать во Францию. Ну, видите, и среднеспециальное приобрели сразу лингвистическое. Ладно, друзья, кроме шуток, сейчас будем приобретать среднеспециальное по поискам в интернете. Поисковая строка уже через несколько минут, но сначала Рой Орбисон.
2: Дмитрий Пименов и Светлана.

0: Рой Орбисон и тот самый саундтрек из фильма «Красотка» Pretty Woman на радио 7 на Семи Холмах. Ну а сейчас от женщин к мужчинам у нас Константин из Подольска, мы должны вам красиво его представить.
1: Поисковая строка «Радио 7».
2: Так, представляю себе, наверное, блондин, высокий, с голубыми глазами. Константин, доброе утро.
3: Доброе утро, доброе утро. Ну, вот эти почти угадали, почти блондин и почти с голубыми глазами.
2: Все, почти кореглазый брюнет. Наверное, не знаю. Да это на самом деле не важно. Вы в любом случае...
3: Когда ты был рыжий?
2: А рыжие, говорят, бессердечные.
0: Сейчас где-то заплакал Эд Ширан, Свет.
3: Вот, вы знаете, хотел бы поспорить бы с вами. Мне кажется, очень даже сердечный. Не нахваливаю себя, но тем не менее.
2: Ну ладно, ладно, это так, это просто разговоры. Так, ну что, мы с вами сейчас будем играть, правильно?
0: Сердечный,
2: но прежде...
0: Константин, да.
2: Сердечный такой. Но прежде, конечно, о прогулках поговорим, потому что сегодня отмечаем Международный день прогулок и спрашиваем у наших слушателей, какую самую долгую прогулку в своей жизни они совершали. Вот вы куда, с кем, когда ходили? Сейчас все запишем.
3: А, вы знаете, наверное, самая долгая прогулка в отпуске, мне кажется, была у нас.
2: Ну,
0: куда,
2: по своей
0: инициативе.
2: По своей инициативе или жена?
3: А, вы знаете, это совместное решение было пойти. Мы просто ездили в горы по нашей великой стране, вот путешествовали, так сказать, и у нас получился очень-очень длинный.
2: Очень корректный ответ. Видимо, давно женаты, все в порядке, все хорошо.
0: Да, Свет, обычно это делается так. Я подумала, и мы решили.
2: Ну, конечно.
0: Классика. Так, Константин, теперь
3: возможно,
0: давайте.
3: Возможно.
0: Ну, еще, знаете, умный мужчина тоже никогда не говорит, там, это я в грудь себя не бьет. Говорит, да, это ты, дорогая. Да, конечно, конечно. Это тоже важно. Итак, Константин, это... что ты?
2: Закончили показательное выступление, давай играть.
0: Слышите, да? Вообще, ну, слышите?
3: Давайте.
0: Давайте, ладно.
2: Вот.
0: Итак, это поисковая строка. Сейчас Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. И вам нужно будет понять, с какого вопроса все это начиналось. То есть вот эти три продолжения, они объединены одним вопросом. То есть люди начинают писать в поисковике «мэм-мэм-мэм-мэм», и у них сразу вот эти варианты выскакивают. Поехали.
2: Проверку возраста в Roblox... к поездам дальнего следования на Ленинградском вокзале. Поддерживаю вопрос. От и до пешком по Москве. Итак, сегодня легко, Константин, на самом деле.
0: Да, все, достаточно. Как пройти? Все, Константин, вы выиграли.
2: Нормально. Вот и поиграли. Вот и поговорили.
0: Он такой прям не верит в свое счастье.
3: Это просто замечательно.
0: Такой, как пройти? Неужели так просто?
2: До подарка дошли уже. Смотрите, Константин, наш же книжный праздник. Издательство «Эксмо» в этом году 35 лет. И в честь юбилея наших друзей мы разыгрываем набор книг от издательства. Весь этот набор книг достается вам.
0: Ура!
2: И вашей жене.
3: Спасибо вам огромное. Это потрясающе.
0: Спасибо, Константин.
2: Вы молодец.
0: Спасибо. Приятно было сыграть, действительно. Вот да, позвонил человек, рассказал, сыграл, забрал книги. А нам за счастье. Все, поздравляем еще раз Константина и отдельный привет в Подольск, где живут вот такие чемпионы.
1: Поисковая строка «Радио 7».

0: The Weeknd и Blinding Lights на радио 7 на Семи Холмах. Что впереди? Только лучшая любимая музыка, как всегда, и совсем скоро с нами Sting, а еще рубрика «Хорошие манеры» с Татьяной Барановой. В российской столице 9 часов 19 минут. Всех с добрым утром.
1: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ГОСУ Тазгинева, Владимирская область, село Чирикова. УКРН
3: 12-233-5-0-263. Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декорация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены. Народная артистка России. Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
3: Радио 7.

Роскошный утренний трек от Стинга «All This Time» на радио 7 на Семи Холмах. Но еще больше роскошных треков, конечно же, впереди. И совсем скоро с нами Юритмикс.

Добавим оборотов. Софи Лис Бекстер. Ну и шикарная лирика от Джо Кокера уже через пару минут.

0: 9:28 в российской столице. Это самое доброе утро на Семи холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Поставка нефтепродуктов и работа автозаправок по всей столице идет в штатном режиме. И вчерашняя атака таким образом БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Капотне на это никак не повлияла. Обо всем этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Но что касается работы аэропортов, вот тут надо знать, что к полудню только сегодня авиакомпании окончательно восстановят полное свое расписание рейсов в столицу и из нее. Накануне, напомню, переносили. Многие вылеты отменяли некоторые рейсы из-за самой мощной дроновой атаки на столичный регион, которая была за последние годы, кроме нескольких объектов на окраине.

0: окраинах Москвы, в основном на юго-востоке. Беспилотники еще вчера смогли долететь и повредить дома в ряде городов Подмосковья. Росавиация с завтрашнего дня ограничит в принципе полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников на высоте до 5 километров в некоторых регионах Центральной России. Это вводит именно для обеспечения впредь безопасности полетов, и инициатор тут Минобороны. При этом есть важные исключения. Запрет этот, сообщают, не коснется вообще воздушных судов государственной и экспериментальной авиации. Что же касается территорий, тут ограничение затронет небо над Москвой, большей частью Подмосковья, также Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Старт ограничений на полеты малой авиации с субботы и до особого будет распоряжение. Интервал движения поездов объявили на втором диаметре, увеличат 21 июня, в частности на Курском направлении, воскресенье. Паузы между электричками будут до 25 минут, а в воскресенье утром с 10.20 до 11.20 вообще паузы до 1 часа. Плюс еще в последний день недели участие электричек на втором диаметре изменит набор остановок, и некоторые составы поедут укороченными маршрутами. Со стороны Подольска, допустим, от и до только Покровского, со стороны Нахабино от и до Курской и Москворечья. Ну и плюс к этому в воскресенье на Рижском направлении, тоже как и на Курском, будут паузы в интервалах между электричками. А теперь к ситуации сейчас на автодорогах. Яндекс.Карты показывают, что между Рязанским и Волгоградским от Щелковского до Ленинградского почти не едет третье кольцо. Вот на 9.30 утра главные по протяженности заторы. Также сложно с передвижением на Ленинградском и Дмитровском шоссе в центр. Плюс к этому времени еще много забирает Московская кольцевая на юге и юго-западе.
1: Радио 7.

0: София Лизбекстер на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, в наших соцсетях мы по-прежнему принимаем ваши комментарии по теме, насколько далеко вы зашли в этой жизни. Самая долгая ваша прогулка. Рассказывайте непременно, потому что мы точно знаем, что София Лизбекстер прогулялась по всем континентам. Успешная певица, что здесь делаешь?
1: Так, ну а нас появляется успешная эксперт в области русского... Ой,
0: спасибо, нет. Что не сказала экспертка.
1: Я вообще все напутала, я зачиталась комментариями. Так, все, спокойно. Эксперт в области этикета. Все правильно. Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
3: Татьяна, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Здравствуйте, с нами Александр из Курска. И вопрос. Как, по-вашему, приятно...

0: приемлемо ли использовать искусственный интеллект в деловой переписке?
1: У меня пока нет никакого волшебного ответа, мол, да, используйте или нет, никогда так не поступайте. Наверное, это как любое лекарство, хорошо в правильных дозах, потому что сегодня надо признать, что искусственный интеллект прям вот завоевывает право на то, чтобы его использовали в огромном количестве сфер нашей человеческой жизни, в том числе и в переписке. Вопрос только в том, в каком объеме, да, прибегать к помощи искусственного интеллекта. Если просто брать сырой текст в таком виде, как нейросеть, например, нам выдает, и отправлять его собеседнику, то, мне кажется, это прямо такая демонстрация не самого хорошего тона, потому что обязательно его все равно нужно поредактировать. Ну, либо должен быть такой запрос для нейросети, который гарантированно выдаст нам именно тот результат, на который мы рассчитываем. Потому что либо текст хорошо отредактирован человеком, и тогда понятно, что, возможно, нейросеть помогала структурировать, например, или факт-чекинг, то есть проверяла факты, ну, то есть в чем-то была помощником человеку, и тогда это вариант нормы, либо это откровенно автоматический текст, и тогда, мне кажется, будет прям правильно подписать, что это письмо было направлено или там создано с помощью искусственного интеллекта, например, да, и направлено для уведомления вас о том-то и том-то. Но пытаться схитрить и выдать вот этот искусственный текст, иногда полный канцеляризмов, например, каких-то странных клише, которые не очень свойственны людям в обычной такой рабочей переписке, выдать это за человеческий вариант коммуникации, мне кажется, как-то это не очень этично.
2: Спасибо большое. Друзья, свои вопросы задавайте Татьяне Барановой, заходя на сайт radio7.ru.
3: Радио 7. Реклама.
4: У вас осталось всего пары недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
3: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
5: На семи холмах.
3: 104,7 FM.

0: Ритмикс, разумеется, Sweet Dreams на радио 7 на 7 холмах. 9.46 в столице, друзья, и мы все ближе и ближе к выходным.
1: Радио 7 представляет Уикенд Ланы Дель Рей.
0: Все верно, тот самый голос гипноз, и мы под ее песни будем грустить по тому времени, в котором даже не жили. Безусловно, она, именно она, помогла нам полюбить ту самую летнюю тоску. Обязательно будете в караоке, попробуйте спеть эту песню. Вам понравится, особенно это просто рекомендую. И, безусловно, друзья, Радио 7, вы уже поняли, представляет уикенд Ланы Дель Рей. И в эти выходные те самые меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов только на Радио 7.
2: Ну и помимо музыкальных наград, Лана Дель Рей официально признана одной из самых влиятельных артисток 21 века. И, кстати, по версии авторитетных изданий, все это было признано. Ее уникальный стиль, сочетающий винтажную эстетику и трип-хоп, породил целое поколение последователей и подражателей. Критики сходятся во мнении, что Лана полностью изменила ландшафт современной альтернативной поп-сцены. Сколько бы трендов ни менялось вокруг, певица продолжает следовать тому, что велит ей душа, и оставаться главной загадкой и главным романтиком нашей эпохи.
1: Уикенд Ланы Дель Рей. Только на Радио 7.

0: Doing Time от Ланы Дель Рей на радио 7 на Семи Холмах. И именно с ней мы проведем грядущие выходные. И это замечательно. Каким будет сегодняшний день? Если уж знаете, так далеко не забегать вперед, сейчас узнаете из нашего астропрогноза.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Так, знаки огня. Сегодня ваша энергия может быть направлена на то, что в итоге окажется, так, не вашим делом. Овны, львы и стрельцы, проверьте, стоит ли оно того или нет.
0: Знаки земли. Вы можете получить важный совет от человека, который обычно молчит. Тельцы, девы и козероги, прислушайтесь к нему.
2: Знаки воздуха. День принесет необходимость быстро перестроиться под новые обстоятельства. Близнецы, весы и водолеи, ваша гибкость поможет в будущем.
0: Знаки воды. Вы почувствуете, как внутри рождается решение, которое давно назревало. Раки, скорпионы и рыбы. Не торопите его, но и не игнорируйте.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Зачисляй, храни, трать! Зачисляй, храни, трать!
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
12: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
13: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.

0: внимание, 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «СМ Клиника». Сеть медицинских центров для всей семьи.
1: Всем доброе утро. Теплее, чем вчера. Вот главное, что надо знать о погоде на пятницу. Температура в столичном регионе сегодня будет до плюс 20. Но, как и в четверг, дожди еще прогнозируют. А вот солнечная погода вернется в Москву, Подмосковье в выходные. Если на субботу при этом снова обещают плюс 20, в воскресенье плюс 24.
0: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Можно проще. «СМ Клиника». Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В российской столице пятничные 10 часов утра. И точно такой же пятничный Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
1: Да, и новости точно такие же. Да, Дим, привет, Света, привет, доброе утро всем. Ну что, в финансово-потребительском плане пришел очень интересный анонс. Сразу на осень, будем в курсе. У нас в стране с сентября заработает универсальный QR-код для оплаты товаров, работ, услуг в магазинах и в общепите. То есть вместо множества самых разных QR-кодов от различных банков появится, так если по-простому, один общий. Его будут проводить через национальную систему платежных карт, то есть ту самую, которую управляет картами мира, системой быстрых платежей. И вот тут сказано, что этот универсальный код сможет считывать любое банковское приложение, то есть буквально все будет под рукой. И при этом еще важно, после сканирования покупателю будут показывать все доступные способы списания денег для удобства. После этого каждый из нас при оплате сможет действительно выбрать наиболее удобный для себя вариант. Анонсируют также, что сначала, вот как раз в сентябре, к этой новинке будут подключать прежде всего системно значимые банки и крупные торговые сети. Ну и далее в 27-28 годах технологии этого единого QR-кода будут расширять повсеместно по стране. Западные техноспециалисты сообщили о некой серьезной угрозе для легендарных спутников Starlink от теперь уже американского триллионера Илона Маска. Ну, так же получилось, что виновата в этом российская наука, в том числе последние годы работающая для армии, сотворили, потому что наше очередное техночудо. Будем в курсе. Эксперты из США и Европы, от них информация, они констатируют, что развернутые сейчас в России новые комплексы радиоэлектронной борьбы, которые предназначены в том числе для защиты тыла от атак украинских беспилотников, теперь не только подавляют сигналы этого самого Старлинка, но и наносят ущерб самим спутникам. Цитата. «Электронные компоненты космических аппаратов, чьи орбитальные траектории проходят через зону глушения России, получают необратимые повреждения». Конец цитаты. Ну и вдогонку идут сообщения, что зона действия вот этих наших новых систем, которые выводят из строя спутники Илона Маска, все время расширяются. Пользуясь случаем, давайте передадим привет всем отечественным ученым, кто к этому делу причастен. Ну и следующая новость. Давайте окажется таким логичным продолжением, с одной стороны, техновоенной тематики, а с другой стороны, еще и продолжением такой большой политики, на самом деле, с выходом в такую потребительскую экономику. На самом деле, вот о чем. Теперь точно понятно, почему на фоне страшилок большинства стран ЕС, что еще чуть-чуть и зачем-то Россия на них нападет. Руководство именно Финляндии раз в несколько дней уверяет всех в обратном. И аудитория этих успокоительных посланий прояснилась. Это собственный финский бизнес. Потому что закрывается в Финляндии сейчас вот с приходом лето уже столько компаний, что свежие новости оттуда грех не озвучить. Население Финляндии на лето пошло буквально на штурм местных супермаркетов, даже местных закусочных, а именно в поисках рабочих мест. Продавцов, кассиров, грузчиков, далее по списку. Вроде бы не слишком престижные вакансии, но это как посмотреть. Потому что вишенкой на финском торте на этой неделе стала местная сеть фастфуда, называется она Хесбургер, куда заявки на работу, а вот теперь цифры пойдут, подали 27 тысяч человек, претендуя всего на 300 рабочих мест, то есть в конкурс в этих закусочных около сотни желающих на одно рабочее место. А все дело в том, что из всех последних событий, вот то, что происходит, именно в Финляндии сейчас первое место по безработице в Европе. И даже те рабочие места, на которые в иное время людей искали с трудом, теперь это предел мечтаний. И вот на этом фоне очень любопытно, что та же Финляндия совсем недавно получила в 9-й раз подряд звание самой счастливой страны от евросоциологов. С чем и финнов не поздравляем.
2: Еще у Финляндии самое большое количество метал-групп на 100 тысяч населения. Ребят, учитесь играть на гитарах. Там выпускайте альбомы, гастроли, вот это все. Будет удачный трек. Вообще на Радио 7 поставим.
1: Heavy metal.
0: Дмитрий Пименов и Светлана.

0: С добрым утром, друзья! Еще час мы вместе, 19 июня на календаре, и это будет очень приятный музыкальный час, это будет час с сообщением, а еще вас ждет сюрприз.
1: Да, и сюрприз на самом деле такой очень яркий. Во-первых, заходите в соцсети, мы там обсуждаем прогулки, и опять же, сюрприз тоже будет касаться прогулки, но все расскажем позднее.
0: Да.
1: Будем надеяться, что все получится.
0: Все
1: да, мы сами пальчики тут скрестили и держим. Ну а вы, конечно, рассказывайте о том, какой она была в вашей жизни с самая долгая прогулка.

0: Селин Дион, That's the way it is на радио 7 на Семи Холмах. Великолепная песня, вот под нее можно прошагать не один десяток километров. Надо будет как-нибудь попробовать. Куда ушли вы, под какую музыку, рассказывайте.
1: Дарью сообщение. Спасибо большое, Дарья, еще и за фотографию. Прекрасные, красивые горы. Так, наша одна из самых длинных прогулок была при первой поездке в Архыз. Поднялись мы, значит, на подъемнике, а там указатель на экотропу вниз. Вниз, ерунда, подумали мы, и пошли. Идем, вокруг красота, останавливаемся, фотографируемся, любуемся, дышим. Проходит час, второй, третий. Дети начинают подвывать, а конца еще не видно. Через 4 часа встречаем семью с четырьмя маленькими детьми, которые поднимаются по этой тропе вверх. Один сидит на папе, и папа с надеждой спрашивает, а долго еще вверх? Мы же спрашиваем в ответ, а вы сколько уже идете? Они отвечают, часа 2-3. И мы поняли, что нам еще повезло, что мы идем вниз. Дети

0: Продолжали ныть, плакать, валяться в кустах, но делать нечего, ночевка в лесу их тоже не привлекала. Наконец, спустя раз, два, три часа мы вышли с этой тропы. Дети вот как сели и сказали, что больше ни шагу, они никуда с нами не пойдут.
1: Отличная история. Давайте еще из детства. Роман пишет. Было мне 10 лет, и это был где-то 95-й год, гостил у тети, и нас с двоюродной сестрой Таней отвез ее папа в соседнее село к бабушке. Таня, соответственно, на год младше. И вот нам стало скучно, забирать нас не спешили. И мы к бабушке говорим, да мы, наверное, бабушка, пойдем к тете обратно. Она говорит, да идите. Встали в 5 утра, вышли, идти 30 километров. К обеду солнце жарило вовсю, шли 7.5 часов. Когда тетя увидела нас, входящих во двор, жутко удивилась и долго еще не верила, что мы пешком пришли. Слышите? 10.9 лет дети шли пешком, да. 30 километров в 95-м году.
0: Ой, смотри, какое прекрасное сообщение от Натальи Белановой. Если не ошибаюсь, самая длинная прогулка в моей жизни была... из школы домой с первой двойкой. На уроке природоведения я постеснялась вслух назвать один из видов удобрений. Несколько сотен метров до дома шла почти 2 часа. То и дело присаживаясь на бордюр под тяжестью дневника. Но вообще ходить обожаю. Летом бывает по 40-50 тысяч шагов в день прохожу. Муж говорит, что я как хаски, которой нужно выбегать свои километры, иначе ей физиологически плохо.
1: По-моему, не помню, где из соцсетей была прогулка, где мужчина написал, вышел, встретился с другом, зашли в магазин за горячительными, вернулся домой через 2.5 года.
0: Да.
1: Где-то я пропустил это сообщение, ну ладно, вот это точно не пропустил, пишет нам Ксения с подругой, решили поехать на Баскунчак, это соленое озеро в Астраханской области. Так вот, мы пешком шли от вокзала до села, а на самом озере захотели сократить путь до местной достопримечательности, до горы, и вот прям по берегу до нее. Твердого дна и берега не было, была хрустящая соленая корка, которая проваливалась под ногами, и стопы утопали в горячей глине, и это было нечто. Я-то из деревни, пишет нормально, а подруга из Санкт-Петербурга вся такая нежная и белокожая, и пишет, прошли полпути, вернуться уже было бы странно, но мы лучше бы вернулись. Вот это, говорит, картина, мы как Фродо и Сэм, которые шли по Мордору. Жара, солнце, соль, глина, корка царапает ноги, щиплет, но до горы мы дошли. Обгорели, засолились, но обратно попросились с туристами доехать до села. Классная история.
0: Отличные комментарии сегодня, просто чудо. Катерина пишет, в детстве на даче в Переславле все казалось рядом. Приехали туда взрослыми, с мужем, повела его своими тропами, сказал, что без машины туда больше ни ногой.
1: О, это классика.
0: Да.
1: Друзья, ждем ваши комментарии по теме, отправляйте их в наши соцсети, и мы уже через полчаса будем подводить итоги, и кто-то из вас заберет очень приятный подарок от Радио 7.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Крис Ри и его Джозефина на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и далее на Радио 7 от Джозефины переходим к Светлане.
1: Давайте скорее посмотрим, что происходит в сети. Так, мы обычно берем, ну я обычно беру всякие истории про зарубежных звезд и так далее, но тут, вы знаете, схлопнулись две вселенные. Обсуждает все пространство, да, в интернете сообщение, которое в запрещенной сети выложил наш мужчина, наш Тимати. Знаете, что написал? Ребята, помогите связаться с командой Майкла Джексона. Хочу купить его Бугатти. Все. Разлетелось по всем пабликам, все обсуждают, все разговаривают, ну, в общем, всячески шутят на эту тему.
0: А мог бы песню купить? Ну, ладно.
1: Дорого, наверное. Нет?
0: Бугатти дешевле, чем песня Майкла Джексона, ты считаешь?
1: Уверена.
0: На всякий случай напомню, для фильма «Майкл» продюсеры специально выкупали права, чтобы вот прям ни в чем себе не отказывать и песнями пользоваться вот от и до.
1: Да. Будем знать, спасибо большое. Так, ну и пока Зендея и Том Холланд возят своего нового Человека-паука по Европе, вышел новый трейлер супергеройского фильма, который довел актеру, собственно, до свадьбы, как поговаривают. Трейлер классный. Серьезно, вот теперь ждем в наших кинотеатрах, потому что действительно стоит посмотреть. Интересно, ярко, грандиозно, масштабно, прям хорошо. Интересно, ярко, грандиозно и жарко снялась Хайли Бибер в новом кампейне. И тоже эти фотографии разлетаются по
0: Хайли
1: сети.
0: Хайли Бибер в новом кампейне, Свет, переведи на русский.
1: Ну хорошо, в новой рекламной кампании, в одном известном журнале, не хочу называть. Вот, но смотрится это очень и очень красиво. Но вся сеть, конечно, обсуждает принцессу Кэтрин. Смотрите, по факту они пишут, что это было триумфальное возвращение уэльских на королевские скачки. Принц Уильям и принцесса Кэтрин приехали на Royal Ascot. Принцесса предпочла новую шляпку, причем цвет девочки, потрясающий желтый. И мужчины такие, да сколько можно? Но я же не говорю, что это цвет цветка определенного. Ну да ладно. В общем, действительно, образ очень яркий, образ очень заметный, и вся сеть уже которые сутки не может угомониться, и ее выход в этот раз обсуждает.
0: Давайте от потрясающе желтого перейдем к потрясающе рыжему. Джерри Халливилл прямо сейчас на Радио 7. Поехали!
2: Дмитрий Пименов и Светлана.

0: Джерри Халлил на радио 7 на Семи Холмах. Далее только лучшая любимая музыка. Hertz, Абба, Эрос Рамаццотти. Еще мы поговорим о кино и еще тот самый сюрприз. Мы готовимся. Готовьтесь и вы. 10:20 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.
2: У вас осталось всего пара недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть, время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
3: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухня мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. «Заонежье» – бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.com.
4: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 18 по 24 июня. Персики плоские 189 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента и окей». Гипервыгода в каждой покупке.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
6: Вот опять небес темнеет вы.
3: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
1: Радио 7.

0: Конечно, это Абба, их Dancing Queen на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, мы обещали вам сюрприз, и у нас получилось его организовать. Мы сейчас вас познакомим с Пашей и Томой. Почему, зачем, рассказываем.
1: Сегодня у нас была тема долгих прогулок. Вы нам писали, друзья, рассказывали о своих прогулках. И Денис Лизин в какой-то момент пришел в студию и говорит: ребят, а сейчас же вот идут Паша и Тома через всю Россию. Еще зимой вышли из Москвы и идут во Владивосток. Долго не думая, мы нашли ребят в сети, мы написали и решили созвониться и вывести их в эфир. Паша, Тома, доброе утро!
0: Встречайте! Здравствуйте, Паша, Тома, привет!
1: Привет, привет, ребята! Ну, вопрос номер один. Чья была идея? Кто был инициатором?
2: Ну, идея была моя, идея появилась спонтанно. 7 января пришла идея, 10-го, до 10-го мы думали, 10-го мы решили, что делаем, 19-го вышли.
0: То есть Тома такая, как жена декабриста, в Сибирь за Пашей пошла.
1: Идем, да.
0: Не, ребята, такой вопрос. Вот мы сказали доброе утро, а вы сейчас в каком часовом поясе? Где вы сейчас?
2: Мы в Новосибирске.
0: То есть у вас плюс 3?
2: У нас уже 2. Плюс 4.
0: Плюс 4.
3: Добрый день уже.
0: Понял.
1: Ладно, пусть будет добрый день. Что вот из той дороги, которая уже, да, у вас осталась позади, вот что самое яркое, что запомнилось больше всего?
3: Нам на самом деле каждый раз запоминаются встречи с людьми, которых мы встречаем на протяжении всего пути, вплоть до Новосибирска, до Стеллы, до дома. Мы каждый раз встречаем людей, и такие встречи, они все яркие, все незабываемые, потому что каждый человек, которого мы бы не встретили, он уникален по-своему.
0: Ребят, а вы середину пути прошли уже?
3: Нет, еще.
2: Середина будет в Красноярске. Мы прошли 3700.
0: Ага.
2: И вот нам буквально 800, наверное, километров до середины.
0: Это просто страшно представить, сколько пар обуви уходит на такой маршрут?
3: Да, вообще не страшно. У нас мы сменили одну пару пока.
1: Так, погодите, а вы же наверняка это путешествие каким-то образом планировали, и у вас есть, ну, хотя бы приблизительное представление о дате завершения.
0: Кстати.
1: Да.
2: Ну, изначально прям такого сильного плана не было. Мы не знали, сколько мы можем проходить, как, что. Но сейчас мы примерно понимаем, что нам, ну, где-то мы в апреле завершим этот маршрут. Ну, еще дней 300.
1: В апреле следующего года!
0: Друзья,
2: сегодня 152-й день пути.
0: С ума сойти. Паша, Тома, ну и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вас ждут во Владивостоке? Вы уже знаете, как и кто?
3: Честно говоря, пока сложно сказать, как и кто. Очень много людей нам пишут,
0: приглашают, да?
3: Что ждут, mm-hmm. Уже приглашают, уже на самом деле люди настолько верят во Владивостоке и в нас верят. И это очень ценно и очень приятно. Кто-то уже предлагает, где нам остановиться, скидывают примеры квартир, домов.
1: Класс!
3: Это так приятно, на самом деле, хоть и рано, нам еще столько идти, хочется как будто бы это планировать хотя бы как минимум, когда мы будем в Хабаровске, но даже сам факт того, что люди уже там тебя так сильно ждут, ну, это очень здорово.
1: Так, давайте с вами договоримся, что в апреле следующего года, когда вы пройдете весь этот запланированный путь, мы с вами снова встретимся в эфире, давайте?
3: Обязательно.
0: А когда вернетесь в Москву, может, еще и просто загляньте к нам в студию лично поздороваться. Будем рады вас видеть. Обратно только, пожалуйста, ребят, самолетом, ладно?
1: Года через три.
2: Вы не можете столько ждать, да?
0: Счастливого пути, ребята. Паша, Тома, спасибо вам огромное. Как вы просили, для вас Майкл Джексон на Радио 7. The Way You Make Me Feel через мгновение.
1: И еще ребята пообещали, что обязательно, ну, такой кусочек пути снимут видео лунной походкой под Майкла Джексона. Будем ждать.
0: Уф, Паша, Тома, снова счастливого пути и встречаем Майкла Джексона все вместе.
4: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Кайли Миноук и The Locomotion на Радио 7 на Семи Холмах. Через мгновение, друзья, давайте поговорим о кино.
1: Радио 7. Синематека.
0: Итак, музыка Ланы Дель Рей, а именно такой уикенд нас с вами ждет, пропитана духом старого Голливуда, и поэтому мы решили собрать для вас атмосферные фильмы о золотой эпохе киноиндустрии.
2: Ну и давайте начнем с фильма «Артисты» 2011 года, ослепительная черно-белая немая драма о судьбе вымышленной звезды кинематографа Джорджа Валентайна. С приходом звукового кино его блестящая карьера, ну, естественно, стремительно летит под откос, а в это время влюбленная в него статистка Пеппи становится новой звездой экрана. Невероятно трогательная, стильная лента, которая впервые за десятилетие заставила зрителей в кинотеатрах не хрустеть попкорном на весь зал. И интересно, что жюри Каннского фестиваля оценило не только игру людей и актеров, но и талант Джек Рассел Терьера по кличке Угги. Он получил, кстати, даже специальный приз, который вручают за лучшую роль в исполнении собаки.
0: Далее лента «Тень вампира». Сюжет этого фильма обыгрывает мистическую теорию о создании культового Носферату, симфония ужаса. Эксцентричный режиссер Фридрих Мурнау нанимает на роль графа Орлока актера Макса Шрека. А тот настолько реалистично воплощает образ кровопийцы, что у съемочной группы начинают возникать пугающие догадки. Лента пропитана густым готическим ужасом, нуаром, мистикой и винтажной атмосферой европейских киноэкспедиций прошлого века. И то, что поначалу выглядит как странный и немного абсурдный байопик, превращается к финалу в леденящий душу триллер. Ну и финальная сцена еще долго будет преследовать наших киноэкспертов в кошмарных снах.
2: Так, ну и, конечно, картина, которая называется «Хичкок». Биографическая драма, приоткрывающая завесу тайны над созданием фильма «Психо». Легендарный режиссер Альфред Хичкок сталкивается с отказом крупных студий и решает рискнуть всем, запустив съемки на собственные деньги. Лента воссоздает ушедшую эпоху кинематографа конца 50-х с ее кодексами, кастингами, интригами. Это такой, знаете, язвительный, местами забавный гид по изнанке создания шедевров, пусть путь которых на большие экраны был вовсе не так легок, как видится теперь.
1: Синематека на Радио 7. Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение Радио 7 и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».
3: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
4: Чем нас манит Средиземноморье? Своей яркой красотой и прелестными пейзажами.
5: Да, а еще неповторимой атмосферой и роскошью беззаботного отдыха.
4: Икос Резортс. Пятизвездные курорты Испании и Греции. Единая концепция ультра все включено.
5: Рестораны а-ля карт и изысканные напитки.
4: Премиальное размещение на первой береговой линии в сьютах, бунгало и виллах.
5: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Sodis.ru.
6: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
7: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Годвор.ру.
8: Куда вы бежите всей семьей?

0: самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
1: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
2: Застройщик ООО «СЗ Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проекты и декларации на наш.дом.рф.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, пора не нас, солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. «Радио 7».
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Эд Ширан, его «Азизам» на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, и пора подводить итоги этого утра.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Могу честно сказать, что я настолько сегодня зачитывалась комментариями, что периодически просто выпадала из эфира что-то. Путала уж, простите меня, пожалуйста. Но истории потрясающие. Вот просто потрясающие. Так, мне очень понравилась одна шутка, которую кто-то из наших слушателей написал. Мол, пошел как-то Федор Конюхов за хлебушком.
0: Нет, есть...
3: И на всю жизнь.
0: Насчет Федора есть еще лучше шутка. С чего начинается каждое путешествие Федора Конюхова? Он говорит, а что дома сидеть? От Александра очень философское сообщение такое. Он пишет: «Доброе утро, Дима, Света и всем-всем-всем. Моя прогулка началась 30 мая 1973 года в 11:30 утра и продолжается до сих пор. Пути были и утраты, и приобретения. То один, то с кем-то, то легко, то тяжело. Кто-то приходил, кто-то уходил. Чего только не происходило. Но самое интересное впереди. Ни шагу назад, ни шагу на месте. Только вперед, всем вместе».
3: Класс.
0: Молодец, ну, хорошо, Александр, да. Чудесно. Так.
3: «Доброе утро. Самые долгие пешие прогулки были в Риме. Выходили в

0: 6 утра и возвращались в 12 ночи. Мозжечок настолько привыкал к постоянным колебаниям, что если вставали на светофоре и ждали зеленый свет, то голова начала гудеть. Это вот как если в поезде едешь 2 дня, то потом еще дома, в кавычках, едешь еще день. И вот стоя на светофоре мы ходили, чтобы мозжечок постоянно колебался и было комфортно. Представляешь?
1: Ничего себе.
0: Да.
1: Так, давайте еще один комментарий, а потом победный. Итак, Алексей пишет. Зима. Мне 18 лет. В голове гормоны вместо мозгов. Уже хорошее начало. Я вечером пошел к подруге в гости в соседнюю деревню. Благо, мороз небольшой, градусов 20. В общем, через тайгу 20 километров по темноте. Пришел к ней ночью, постучал в окно. Та помаячила и говорит, выйти не могу, мама с папой не пускают. Пишет Алексей, ну и что, я развернулся и пошел обратно домой. Вся прогулка заняла около 6 часов. Вернулся, лег спать, через пару часов поднялся и пошел на работу. Ах, это молодость, как это прекрасно звучит. Ну, у нас, кстати, победный комментарий тоже из молодости.
0: Ну, конечно, конечно, все самое яркое, оно вот описано именно так. Евгений пишет, доброе утро всем. Слушайте, мы уже это озвучивали, комментарий достаточно большой, я попробую просто передать смысл. В общем, они там с друзьями пошли за его женой к ней в институт. А она подвернула ногу и не может ходить. Первая мысль — взять такси до дома, отменить все планы на прогулку компании. И вот тут кто-то говорит, успокаивая, да, мол, не переживай, мы сейчас тебя на руках донесем. Жена в отказ, мол, вы сошли с ума. Ну а что, мы молоды, спортсмены, легкоатлеты, сил полно. Итого, девушку несли на руках через всю Москву по очереди, потому что периодически сдавались парни. Ну и поскольку самым ретивым несуном был я, пишет Евгений, разумеется, лежал я потом несколько дней. Эта история в нашей семье легендарна.
1: Это победа. Ура!
0: Браво! Так, слушайте, ну еще обращусь к Жене. Жень, я знаю, что вы довольно много у нас фотографий, ну, по крайней мере, в телеге выкладываете. Давайте так, вот вам достается термостакан от Радио 7. Вы его абсолютно точно этой истории заслужили. Но с вас фотографии теперь вот такие красивые на фоне ваших прогулок, путешествий, гор, морей, но уже с термокружкой Радио 7.
1: Вы поняли, да? Да. Намек такой непрозрачный.
0: Да.
1: Друзья, большущее всем спасибо. Мы вместе с вами погуляли. Действительно, это было очень интересно.
0: Очень
1: Не останавливайтесь.
0: Хорошо.
1: Ждем вас в наших соцсетях. Продолжаем общение бесконечно. Прощаемся, но, внимание, не до понедельника, а до вторника, потому что в понедельник у нас государственная дата, День памяти и скорби, и, ну, было бы этичным в этот день, ну, знаете, как-то веселье немного убавить. Да, поэтому до вторника, до 23 июня прощаемся с вами. По классике до конца этого часа на Радио 7 танцевальная коллекция. Далее 7 песен без перерыва на старте часа каждого. Всем чудесных выходных и хороших прогулок. Пока!
0: Пока!

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. С 11 в начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: Вечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Теплее, чем вчера. Вот главное, что надо знать о погоде на пятницу. Температура в столичном регионе сегодня будет до плюс 20. Но, как и в четверг, дожди еще прогнозируют. А вот солнечная погода вернется в Москву, Подмосковье в выходные. Если на субботу при этом снова обещают плюс 20, в воскресенье плюс 24.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
2: Еще раз их приветствую. Центробанк сегодня является одним из главных авторов финансовых новостей у нас в стране, потому что, как считают эксперты-экономисты, днем в этом ведомстве объявят об очередном снижении ключевой ставки. Тут вопрос только в том, судя по прогнозам, с отметки 14,5% до цифры 14,25% или опустят до отметки 14%. Главный аргумент вообще в пользу снижения ключевой – это стабильное, даже ускоренное замедление инфляции в стране, ну и для всех нас, как для потребителей финансовых услуг. После снижения ключевой банки начнут постепенно корректировать стоимость всех своих предложений. И экономисты дают прогноз, что они быстро опустят на 1-2 пункта ставки по депозитам, которые в итоге окажутся чуть выше уже 10%. Ну и удешевление кредитов при этом будет происходить. Дело обычное для банков, с задержкой в месяц-другой. Прием документов в вузы и колледжи по всей стране стартовал сегодня. Всего для абитуриентов, сообщается, доступно более 1,5 миллиона бюджетных мест. Больше всего на инженерные и технические специальности, плюс по целевым местам. Больше всего ждут будущих медиков, педагогов и аграриев. По аналогии с уже работающим суперсервисом поступления в ВУЗ онлайн, сегодня же начинает работать в некоторых, правда, пока регионах, как эксперимент, второй такой же цифровой суперсервис поступления в колледжи онлайн. Но еще из новинок тут увеличат число университетов, которые участвуют в переходе на новую модель высшего образования. Это когда вместо классического до сих пор бакалавриата и специалитета вводят базовое основное. Магистратура при этом становится специальным уровнем, а аспирантура – третьим по счету уровнем обучения. В Минстрое 1 июля объявили, что озвучат новые правила по семейной ипотеке, сразу при этом уточнив очень интересную деталь. Те ожидания от изменений, которые пользователи вовсю озвучивают в соцсетях, далеки от реальности, которая будет. Точно только то, что с июля правила ипотеки семейной поменяют так, что ее направят на стимулирование рождаемости за счет дифференцированной ставки, которая будет действительно зависеть от количества детей в семье. И именно сегодня, к слову, итоговые параметры обновленной семейной ипотеки должны утвердить. Как уточнили по этому поводу в Минстрое, принцип будет, чтобы семьи с двумя детьми захотели родить третьего, тогда у них окажется самая низкая ставка. У семей с двумя детьми ставка по ипотеке будет чуть больше, у семей с одним ребенком ставка по ипотеке семейной окажется самой высокой. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд» Ланы Дель Рей. В эти выходные меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: У вас осталось всего пара недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут.

0: до 123 тысяч в месяц и выше. А значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класс от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-5-0.

0: окна.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проектная декорация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
2: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
3: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: Музей Международного нумизматического клуба приглашает на выставку «Тайные знаки и символы на монетах». Она представляет монеты, отчеканенные мировыми мастерами от античности до новейшего времени. Экспозиция объединила больше 300 предметов, среди которых посетители увидят редчайшие экземпляры. Первые в истории монеты с надписью, римские монеты с достопримечательностями городов империи, монету с портретом царской семьи императора Николая I, монеты со счетными точками, монеты-обереги и даже монету «Тайник». Отдельного внимания заслуживает самая большая золотая монета весом 10 килограммов. В Малом театре завтра спектакль «Песочный человек». Это сценическая версия одноименной новеллы Эрнста Гофмана. В год 250-летия со дня рождения писателя Малый впервые решил обратиться к его творчеству. Главный герой, Натанаэль, становится заложником собственных страхов и детских травм, из-за которых начинает видеть в окружающих людях зловещие образы песочного человека и его двойников. Между явью и реальностью исчезает хрупкая граница, отчего действительность предстает многогранной, туманный и загадочный. Авторы постановки сохранили авторский текст, но добавили хореографию.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пара недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
0: Радио

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
2: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Сейчас в Москве 20 градусов тепла. Сегодня в городе будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь. Возможно, гроза в отдельных районах. По прогнозу синоптиков, воздух в столице прогреется до 19-21 градуса. Ветер западный и северо-западный 6-11 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 12 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. В 20 банках России неожиданно подняли ставки по краткосрочным вкладам. Эксперты связывают это с тем, что население стало массово обналичивать сбережения, и финансовые организации так пытаются удержать клиентов. По сути, эти действия напрямую противоречат тенденции к снижению ключевой ставки. Сегодня Центробанк примет решение, останется ли она на прежнем уровне или будет падать. По мнению аналитиков, о повышении речи не идет. Скорее всего, она опустится на 0,5% и составит 14% годовых. Что, в свою очередь, повлияет на кредиты для населения, сделает их более доступными, но и снизит доходность по вкладам. Абитуриенты для поступления в российские вузы должны предоставить паспорт, школьный аттестат или диплом колледжа и другие документы. Об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки. В числе документов, необходимых для поступления, согласие на обработку персональных данных, документы для подтверждения особых прав при поступлении, документы, подтверждающие индивидуальные достижения, уточнили в ведомстве. В министерстве пояснили, что документы можно представить как в оригинале, так и в копиях. Всего абитуриент может выбрать до 5 вузов и до 5 направлений подготовки в каждом из них. Заявление и необходимые документы можно подать лично, по почте или с помощью портала госуслуги. В Арабских Эмиратах запретили соцсети для детей до 15 лет. Теперь им нельзя пользоваться действующими аккаунтами и создавать новые. Исключение сделали для подростков 15-16 лет, но с целым рядом условий. Платформы будут фильтровать для них контент, лимитировать время пребывания в сети и отключать возможность контактировать с незнакомцами. Отменить ограничения невозможно даже с согласия родителей. Помимо этого, соцсети должны создать надежные инструменты подтверждения возраста, цифровое удостоверение личности или биометрию. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до улицы Подольских Курсантов, на внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Волоколамского шоссе, на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пары недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше. А значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
3: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
2: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
3: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
2: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
3: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
2: Sodis.ru.
4: Куда вы бежите всей семьей?
5: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
4: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
6: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проекты и декларации на наш.дом.рф.
7: При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
8: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM.

«Карельский вояж» на Радио 7. Приглашаем вас туда, где заканчиваются скоростные трассы и начинается настоящая

тишина. В Заонежье – заповедный край на севере Онежского озера Великана. Мы расскажем 7 историй о Карелии, о ее легендах, вкусах и людях. Оставайтесь с нами, будет красиво, аппетитно и по-северному душевно. Представьте, вечер, гостевой домик бутик-отеля, потрескивает дровяной камин. За окном шумит Онега. В такой обстановке легко поверить в легенды. Эта земля ими буквально пропитана. Здесь, в деревнях вокруг Кижей, произошло открытие мирового масштаба. Исследователи записали эпические песни, которые давно считались утраченными. Более того, в Карелии нашли все известные сегодня былинные сюжеты. Позже былины записывали на Урале, в Сибири, в Поморье, на Печоре. Но ни одной новой истории, которую бы прежде не исполняли заонежские сказители, там не оказалось. Сказители передавали тексты из поколения в поколение, не меняя ни слова. Говорят, Онега – озеро с характером. В его глубинах живет дух-хозяин, который не любит суеты. Философия отеля «Заонежье» – замедление, которое помогает не просто восстановиться, но и даже переосмыслить свое мировоззрение. Это островок цивилизации в окружении лесов. Здесь можно отдохнуть с городским комфортом. В библиотеке гостиной лежит сборник сказов. Его так приятно листать с чашкой травяного чая. Открываешь книгу, и кажется, что вот-вот за порогом раздастся звон гуслей Садко. Сюда едут за историей и тишиной, а находят место, которое само уже часть этой истории. Партнер проекта ООО «Заонежье Ретрит» – бутик-отель «Заонежье», ожившая легенда русского севера. Карельский вояж начинается на сайте zaonezhye.com. Карельский вояж на радио 7.

0: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Расстройщик предоставляется застройщиком. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухни мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. «Заонежье» – бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на zaonezhye.com.
3: Хочу!

0: застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, поранит нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

вам музыкальное свидание. Семь песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар. Реклама.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Сейчас в Москве 20 градусов тепла. Сегодня в городе будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь. Возможно, гроза в отдельных районах. По прогнозу синоптиков, воздух в столице прогреется до 19-21 градуса. Ветер западный и северо-западный 6-11 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.

0: Москве 13 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. В Госдуме ожидают увеличения кредитных лимитов по семейной ипотеке. Это позволит приобретать более просторное жилье, заявил первый зампред комитета по строительству ЖКХ Владимир Кошелев. Лимит кредита по семейной ипотеке составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Как отметил парламентарий, за годы роста цен на недвижимость установленные показатели перестали покрывать стоимость семейных форматов жилья, и увеличение лимитов – необходимая реакция рынка на повышение стоимости квадратного метра. С 1 июля в программу льготной семейной ипотеки будут внесены изменения. Россияне стали меньше отдыхать в бархатный сезон. Согласно данным исследования, осенью соотечественники планируют отдыхать за границей в среднем 4-5 дней. Это ровно на один день меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость суток в зарубежных отелях этой осенью составляет 13 500 рублей, что выгоднее показателей прошлого года. В рейтинге самых востребованных направлений лидером стала Турция, доля которой выросла более чем в два раза. Прошлогодний лидер Италия опустилась на вторую строчку. Кроме того, из топ-5 выбыли Япония и Испания, уступив места азиатским направлениям – Таиланду и Китаю. Холодная рабочая неделя заканчивается. К выходным температура постепенно будет повышаться, рассказали в гидрометцентре. Будет тепло и почти без осадков. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается прекрасная погода. Воздух может прогреться до плюс 25 градусов, что соответствует климатической норме середины лета. Уже сегодня в российской столице до 21 градуса тепла, дождь, но кратковременный. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов, на внешней стороне МКАД от Ярославского шоссе до Осташковского шоссе, от Библиотечного проезда до Ленинградского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь, только до конца июня. Застройщик группы компании ДСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Застройщик предоставляет застройщикам. Подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
5: Куда вы бежите всей семьей?
6: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
5: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
7: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проекты и декларации на наш.дом.рф.
8: Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены. Народная артистка России. Хибла Гирзмава.
9: Вот опять небес темнеет вы.
8: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
10: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пара недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся.

0: но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительно с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, Украина 13-233-5-0-263.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, раненосное солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Сейчас в Москве 20 градусов тепла. Сегодня в городе будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь. Возможно, гроза в отдельных районах. По прогнозу синоптиков, воздух в столице прогреется до 19-21 градуса. Ветер западный и северо-западный 6-11 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 14 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Столичный аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, говорится в сообщении ведомства. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Также ограничения были ранее введены в Домодедово и Жуковском. Авиагавани не принимают и не выпускают воздушные суда в целях безопасности. Банк России понизил ключевую ставку 9-й раз подряд. Теперь она ниже на 0,25 процентного пункта и составляет 14,25% годовых. От ключевой ставки зависят проценты по вкладам и кредитам. Чем она ниже, тем дешевле займы, но ниже доход от сбережений. Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025-го ключевая ставка составляет

0: составляла 21%, то в конце года 16%. В апреле Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%. Магадан, Чукотка и Москва стали лидерами по приросту зарплат за год. Это данные Росстата. В Магаданской области средняя зарплата выросла почти на 36 тысяч рублей. В прошлом году жители региона получали в среднем 154,5 тысячи, а в этом 190 тысяч рублей. На Чукотке сумма увеличилась более чем на 32 тысячи рублей. Средняя зарплата в текущем году составила 246 тысяч, а в 2025 – 214 тысяч. В столице средняя начисленная зарплата достигла 220 тысяч. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Бесединского путепровода до Липецкой улицы, на внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Волоколамского шоссе, на внешней стороне Садового кольца от площади Красных Ворот до Краснопролетарской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пара недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем забираю миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Выгодно с любой стороны.
3: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания Озон-карты бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Товары за рубль можно приобрести согласно программе лояльности «Звездные товары». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай на

0: одежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь, только до конца июня. Застройщик группы компании ДСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Застройщик предоставляет застройщикам подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Чем нас манит Средиземноморье? Своей яркой красотой и прелестными пейзажами.
2: Да, а еще неповторимой атмосферой и роскошью беззаботного отдыха.
1: Икос Резортс. Пятизвездные курорты Испании и Греции. Единая концепция ультра все включено.
2: Ресторан а-ля карт и изысканные напитки.
1: Премиальное размещение на первой береговой линии в сьютах, бунгало и виллах.
2: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.
3: Куда вы бежите всей семьей?
4: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
3: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
5: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд» Ланы Дель Рей. В эти выходные меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7. Реклама.

0: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 21 градус тепла. Будущей ночью осадков не ожидается. Минимальная температура в городе плюс 11-13. Завтра днем без существенных осадков. Максимальная температура в столице плюс 20-22 градуса. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.
0: В Москве 15 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. В магазинах и ресторанах России появится единый QR-код для оплаты товаров, работ и услуг. Его введут с 1 сентября. Об этом рассказали в Госдуме. Сейчас на кассах часто наклеено несколько стикеров от разных банков. Осенью их заменит один универсальный код, сформированный через национальную систему платежных карт, ту самую, что управляет картами МИР и системой быстрых платежей. Покупателю достаточно отсканировать его любым банковским приложением и выбрать удобный способ оплаты. При этом кэшбэки и бонусы сохранятся. Столичный Роспотребнадзор обновил список зон, разрешенных для купания. На данный момент из 9 открывшихся в начале сезона остались 7. Купаться можно в озере Белое, Путяевском пруду номер 1, Школьном озере, в Серебряном Бору 2 и Серебряном Бору 3, на Пионерском пруду и в зоне отдыха Тропарева. В зонах отдыха Большой городской пруд и пляж Динамо качество воды ухудшилось, и купание там временно запрещено. Сейчас эти территории используются только для отдыха без купания. Доступ к воде откроют после получения удовлетворительных результатов лабораторных исследований. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московской области. Это означает, что погода может быть потенциально опасной. Как сообщает гидрометцентр, гроза ожидается в отдельных районах Подмосковья днем и до 6 часов вечера. При этом жару в Москве в июне уже не ждут. Синоптики отмечают, эта неделя оказалась холоднее нормы на 1-1,5 градуса. По прогнозу, по-настоящему жаркая погода может вернуться не раньше июля. Далее информация о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Бесединского путепровода до Липецкой улицы, на внешней стороне третьего транспортного кольца от Шереметьевской улицы до улицы Новая Башиловка, на внешней стороне МКАД от Библиотечного проезда до Ленинградского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.
1: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ДСК. Проектная декларация на нас.ру. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК 1.ру.

0: Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухни мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. «Заонежье» – бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.com.
2: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, пора не нас, солнце, солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.

0: «Черная пятница» в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС «Звенигородская инвест». Проект на декорации на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены. Народная артистка России. Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
3: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пара недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше. А значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.

Музыкальное свидание. Семь песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: самый поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 21 градус тепла. Будущей ночью осадков не ожидается. Минимальная температура в городе плюс 11-13. Завтра днем без существенных осадков. Максимальная температура в столице плюс 20-22 градуса. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Федеральная антимонопольная служба официально опровергла информацию о том, что тарифы на коммунальные услуги вырастут с 1 июля. Ранее сообщения об этом появились в некоторых СМИ. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства, говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что итоговые цифры будут существенно различаться в зависимости от конкретного региона. Служба возьмет этот процесс под контроль. Предельные значения составят от 8% в Республике Хакасия до 20% в Ставропольском крае. В Москве индекс установлен на уровне 15%, а в Санкт-Петербурге 14,6%. Госдума рассмотрит закон о праве студентов на работу в судах. Документ предусматривает смягчение требований к сотрудникам аппаратов судов. На должность секретаря смогут претендовать обладатели не только высшего, но и среднего профессионального юридического образования, а также студенты вузов, прошедшие не менее половины обучения. Нововведение должно повысить заинтересованность граждан в поступлении на службу в аппараты судов и решить проблему текучести кадров. Новые правила въезда во Вьетнам начнут действовать с 22 июня, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Теперь заполнение электронной карты прибытия будет обязательным для всех туристов, прилетающих через все международные аэропорты страны, включая Нячанг. Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на пограничном контроле нужно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Уточняется, что анкета доступна на русском языке. В ней требуется указать паспортные данные, информацию о визе, срок и место пребывания во Вьетнаме. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Рязанского проспекта, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от улицы Новая Башиловка до Шереметьевской улицы, на внешней стороне третьего транспортного кольца от Митьковского тоннеля до проспекта Мира. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем отличного настроения.
0: Далее на радио 7. 7 песен не

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пары недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группы компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером, а затем

0: получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
1: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских программ.

0: Группа ЛСН. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Куда вы бежите всей семьей?
4: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
3: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
5: Застройщик ООО «СЗ Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Рекламная служба в Москве. ЕМГ.ФМ. Радио 7.
6: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.ком.рф. Застройщик предоставляет застройщикам подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
2: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
1: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
2: Именно такой, удивительный и чарующий. Вы запомните турецкую ривьеру.
1: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном. Индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
2: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Содис.ру.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд» Ланы Дель Рей. В эти выходные меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Разгулялась волна, а тебе не почем.
0: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В столице в эти минуты 22 градуса с плюсом, облачно с прояснениями, ветер западный 2-3 метра в секунду. В ближайшее время возможен слабый дождь. Ночью в Москве плюс 14, завтра до 21 тепла и без осадков.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 17 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
2: Вечер добрый. Эльвира Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки. По ее словам, текущий рост цен замедлился, оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Однако в последние месяцы в стране существенно ускорился рост кредитования, что может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовало от Центробанка более сдержанного шага. Сегодня регулятор снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых. Нынешнее решение ЦБ стало девятым подряд смягчением денежно-кредитной политики. Последний раз ключевая ставка снижалась 24 апреля. Столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в авиагаванях вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с начала суток на подлете к столице силами ПВО было уничтожено 37 беспилотников. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходят экспертизу. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев. Сейчас, по его словам, на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролируют специалисты. Весной прошлого года Роспотребнадзор объявил 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района непригодными для купания. Однако уже в мае более 5 километров пляжной зоны засыпали свежим песком. Купальный сезон в Анапе начался 1 июня, но он продлится до 30 сентября. А в это время столичный Роспотребнадзор обновил список зон, разрешенных для купания. На данный момент из 9 открывшихся в начале сезона остались 7. Купаться можно в озере Белое, Путяевском пруду, номер 1, Школьном озере, Серебряном

Барум 2.3 на Пионерском пруду и в зоне отдыха Тропарева. Тем временем качество воды ухудшилось в зонах отдыха Большой городской пруд и пляж Динамо. Сейчас эти территории используются только для отдыха без купания. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения!

0: Вечер добрый. В студии Михаил Гудков. Коротко о ситуации на столичных дорогах. Движение плотное, 5 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Основные сложности на выезде из столицы. Новая Рига тормозит от Крылатской улицы до поворота на деревню Позняково. Здесь потеряете 1,5 часа. Час лишним потеряете на Дмитровке, на Долгопрудненского шоссе до Рогачевского. Ленинградка медленно едет от Панфиловского проспекта до Московского Малого кольца. И на Симферопольском шоссе затор от Одинцовской развязки до Московского Малого кольца.
1: Реклама. У Первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в 2 раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в Первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Застройщик предоставляет застройщикам подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухни мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. «Заонежье» – бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.com.
3: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
0: Радио 7.

0: Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд» Ланы Дель Рей. В эти выходные меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: У вас осталось всего пары недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше. А значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класс от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группы компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
3: С Озон Банком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем забираю миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Выгодно с любой стороны.
4: ООО «Озон Банк». Открытие обслуживания Озон карты бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Товары за рубль можно приобрести согласно программе лояльности «Звездные товары». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: «Черная пятница» в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС «Звенигородская Инвест». Проект на декорации на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Radio 7 и еще больше музыки на все времена. Radio 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Озон.

0: января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: На отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцент 16 августа. Подробнее на туту.ру. 6+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно чультечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.

0: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
1: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В городе в эти минуты 21 с плюсом, облачно с прояснениями, ветер западный 2-3 метра в секунду, в ближайшее время возможен слабый дождь. Ночью в городе плюс 14, завтра максимум 21 с плюсом и уже без осадков.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 18 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
2: Вечер добрый. Сенаторы США предложили использовать активы России для закупки оружия Киеву. С инициативой выступили представители обеих партий. Они внесли законопроект, который позволит Украине использовать

использовать замороженные российские активы, в том числе Центробанка, для закупки военного оборудования. В Соединенных Штатах уже действует закон о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев. Документ разрешает конфисковывать активы России, замороженные в США, и передавать их Украине в качестве помощи. Новый законопроект создан как расширение существующего закона и предлагает добавить к разрешенным целям закупку военного оборудования. Третий аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве назначили на 7 августа. Прием заявок продлится до 29 июля. Два предыдущих не состоялись из-за отсутствия участников. Стартовая цена лота осталась неизменной и составляет 4 миллиарда рублей. Задаток определен в размере 400 миллионов рублей. Помимо Рижского вокзала, лот включает нежилое здание площадью почти 4000 квадратных метров. Земельный участок будет передан новому собственнику в субаренду. Ранее продажа объекта на открытом аукционе одобрил Кабинет министров. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Социологи из фонда «Общественное мнение» и аналитического центра ВЦИОМ назвали долю россиян, не желающих участвовать в сентябрьских выборах в Государственную Думу. Она составила примерно по 9%. При этом по отношению к прошлой неделе у ФОМ эта категория ответов сократилась на 4 пункта, с 13 до 9%, а у ВЦИОМ, наоборот, увеличилась с 8 до 9,6%. В Париже найдены неизвестные до сих пор произведения Моцарта. Их обнаружила Национальная библиотека Франции. Предполагается, что композитор написал их во время пребывания в Париже в 1778 году. Документ представляет собой 44-страничную тетрадь. Она содержит уроки, которые Вольфганг Амадей давал арфистке Марии Луизе Филиппины де Баньер де Гин, дочери герцога де Гина. 7 пьес для флейты и арфы, найденные в тетради, впервые прозвучат на радио «Франс Мьюзик» в честь Дня музыки 22 июня.

0: Вечер добрый. В студии Михаил Гудков. Коротко о ситуации на столичных дорогах. 6 баллов в Москве, сообщает сервис Яндекс.Карты. Чуть больше часа потеряете на Симферопольском шоссе от реки Пахра до Московского Малого Кольца. 1,5 часа на Новой Риге от бульвара генерала Карбышева до поселка Новый. Медленно едет третья транспортная. Внешняя сторона от Медьковского тоннеля до Хорошевского шоссе. И Ленинградка тормозит от Панфиловского проспекта до Московского Малого Кольца. Удачи в пути.
1: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Реклама.
2: У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь, только до конца июня. Застройщик группы компании ДСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
3: Чем нас манит Средиземноморье? Своей яркой красотой и прелестными пейзажами.
4: Да, а еще неповторимой атмосферой и роскошью беззаботного отдыха.
3: Икос Резортс. Пятизвездные курорты Испании и Греции. Единая концепция ультра все включено.
4: Рестораны а-ля карт и изысканные напитки.
3: Премиальное размещение на первой береговой линии в сьютах, бунгало и виллах.
4: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Содис.ру.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
7: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая

0: Хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, поранит нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM. «Вечер на семи холмах».

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы идем в сердце Старой Москвы, в Спиридоневский переулок. Он расположился неподалеку от знаменитых сегодня Патриарших прудов. Перед нами предстанет трехэтажный красный красавец, дом МакГилл, который современники называли общежитием английских и американских гувернанток Святого Андрея. Архитектор Вильям Валькот, тот самый, что работал над гостиницей «Метрополь», не без гордости называл это творение «красной жемчужиной на Патриарших». Владелицу здания звали Джейн МакГилл, а в России ее знали как Евгению Ивановну. Вдова шотландского предпринимателя Роберта МакГилла посвятила себя благотворительности в России. Джейн МакГилл была успешной предпринимательницей. После смерти мужа она унаследовала значительное состояние и долю в промышленных предприятиях, включая Высоковскую мануфактуру в современном Клинском районе. Часть средств шла на добрые дела в памяти супруги. Чем же занималась и чем прославилась Евгения Ивановна?

0: Во-первых, она завершила начатое мужем строительство англиканской церкви Святого Андрея в Вознесенском переулке и возвела дом для пастора. На здании сохранилась памятная табличка с надписью «Построенная для церкви Святого Андрея в память о Роберте МакГилле, его вдовой, 1894 год». Во-вторых, на ее средства был построен вдовий дом, комплекс зданий для вдов и сирот на Госпитальной улице. В-третьих, она выделила деньги на перемещение кирпичного дома в связи с расширением товарной станции Николаевской железной дороги. Это здание стало первым в России, которое передвинули целиком. В-четвертых, в 1896 году в память о муже она построила двухклассное училище при товариществе Высоковской мануфактуры. Еще один шаг к просвещению рабочих и их детей. И, наконец, в-пятых, 31 октября 1904 года она открыла пансион для английских и американских гувернанток, известный как Дом Святого Андрея. Это был продуманный проект, место, где иностранки, приехавшие работать в русские семьи, могли найти приют, поддержку и безопасность. А еще во время Первой мировой войны Джейн МакГилл организовала на свои средства в Москве госпиталь. Валькотт создал выразительный образ дома в стиле модерн, который органично вписался в застройку переулка. Но есть в нем и особый штрих, выдающий связь с Британией. На фасаде можно разглядеть четыре герба, символы частей Соединенного Королевства. Вот три льва Англии, рядом одинокий лев Шотландии, изящная арфа Ирландии и, наконец, величественный дракон Уэльса. Внутри дом предполагал различные варианты проживания. Те, кто уже нашел работу, могли поселиться в двухкомнатном номере квартиры, а для тех, кто только приехал и еще искал место, были предусмотрены небольшие спальные отсеки в общих номерах. В 1918 году Джейн МакГилл была вынуждена покинуть собственный дом на Спиридоновке. Прихожане англиканской церкви приютили ее в доме пастора, где она вскоре скончалась. А здание в советское время его настроили двумя этажами, парадный вход переделали. Сначала здесь разместили общежитие для преподавателей Московского университета, затем гостиницу для партийной элиты под названием «Октябрь». А сегодня в этих стенах расположился отель «Марко Поло». В память о Джейн МакГилл один из люксов носит ее имя. Сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».
1: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда.
2: Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь, только до конца июня.
3: Застройщик группы компании ДСК. Проектная декларация на nash.com.rf. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
4: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на

0: карту рублями. Выгодно с любой стороны.
1: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
2: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-5-0-263.
4: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 18 по 24 июня. Персики плоские 189 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Куда вы бежите всей семьей?
6: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
5: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
7: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Радио 7.
9: На семи холмах.
2: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд» Ланы Дель Рей. В эти выходные меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7. Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Если беспокоит отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «СМ Клиника». Сеть медицинских центров для всей семьи.
1: В столице в эти минуты 19-20 градусов с плюсом. Облачно с прояснениями. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Местами возможен слабый дождь. Ночью в городе до 14 с плюсом. Завтра максимум 21 тепла и уже без осадков.
0: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Можно проще. «СМ Клиника». Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. В Москве 19 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. В Банке России не увидели рисков переохлаждения экономики. С таким заявлением выступила Эльвира Набиуллина. Она напомнила, что главных маркеров, которые используют Центробанк и большинство экономистов, сейчас нет. Это уход инфляции сильно ниже цели, рост безработицы и падение реальных доходов населения. Уберечь экономику от этой ситуации помогает взвешенная денежно-кредитная политика, резюмировала глава ЦБ. Сегодня регулятор снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых. Это решение ЦБ стало 9-м подряд смягчением денежно-кредитной политики. Последний раз ключевая ставка снижалась 24 апреля. Сотрудники лжеобменника в Москва-Сити похитили у москвича 100 тысяч долларов. Мужчина хотел обменять крупную сумму по выгодному курсу, но буквально зашел не в ту дверь. Пункт валюты оказался фиктивным, сообщила в телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк. Уже задержан один из предполагаемых сообщников мошенников, им оказался житель ближнего зарубежья. Выяснилось, что аферисты специально арендовали престижные апартаменты на короткий срок. Участник обмена отдал деньги, а мошенники ушли их считать в другую комнату, после чего скрылись. В предстоящие выходные в Москве пройдет рейд СИМ. Мероприятие направлено на профилактику нарушений ПДД среди пользователей средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции. В ходе акции сотрудники ГИБДД напомнят водителям данной категории о важности соблюдения осторожности на дорогах и тротуарах, необходимости спешиваться при переходе проезжей части, исследовании требований дорожных знаков и светофоров. Особое внимание будет уделено безопасному использованию электросамокатов. Зуб мамонта нашли в Уральской пещере Грёзы. Его откопал башкирский путешественник Олег Чагадаев. Изначально спелеолог принял артефакт за обычный камень, но позже специалист-геолог подтвердил, это действительно часть зуба мамонта. Теперь фрагмент планируют выставить в музейном центре посольства Уральских гор в Уфе. Однако есть сомнения относительно того, действительно ли это зуб мамонта. Основной аргумент скептиков заключается в том, что мамонт вряд ли мог пробраться в пещеру.

0: Вечер добрый. В студии Михаил Гудков. Коротко о ситуации на столичных дорогах. Движение плотное, 5 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Симферопольском шоссе от реки Пахра до Московского Малого Кольца. Медленно едет Ярославка от Ивантеевского шоссе до поворота на Костина. В центре тормозит Садовая, внешняя сторона от Курского вокзала до Баррикадной улицы. И на проспекте Маршала Жукова на Новой Риге пробка от бульвара генерала Карбышева до поселка Новый.
1: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь, только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.ком.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.

0: nash.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на nash.dom.rf. Не оферта.
1: За рулем к свободе с Юзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чирикова, Украина, 12 233 5 0.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM. Вечер на семи холмах.

Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи

0: семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ДСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд» Ланы Дель Рей. В эти выходные меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Почему именно фастбэк-кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «СМ Клиника». Сеть медицинских центров для всей семьи.
1: В столице в эти минуты 19-20 градусов с плюсом, облачно с прояснениями, ветер западный 2-3 метра в секунду, местами возможен слабый дождь. Ночью в городе до 14 с плюсом, завтра максимум 21 тепла и уже без осадков.
0: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Можно проще. «СМ Клиника» – твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. В Москве 20 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Рост цен на топливо скажется на инфляции и может привести к росту инфляционных ожиданий, так как это достаточно чувствительный товар и для людей, и для компаний. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, несмотря на принимаемые правительством меры, на восстановление предложения может потребоваться время. Согласно данным Росстата, потребительские цены на бензин с начала года выросли на 6,6%, превысив темпы общей инфляции практически вдвое. Только за последние две недели июня цены на топливо выросли почти на 2%. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадьбу. По мнению авторов инициативы, молодожены должны иметь возможность компенсировать часть расходов на торжество. Как пишет газета «РУ», предполагается делать возврат суммы до 400 тысяч рублей. Таким образом, супруги смогут вернуть до 52 тысяч из ранее уплаченного НДФЛ по ставке 13%. Отмечается, что это будет своего рода свадебный подарок от государства. Кроме того, такая поддержка может поспособствовать созданию новых семей. Россияне стали реже менять работу. Показатель текучести кадров

Пошел на спад после пиковых значений 23 и 24 годов. Об этом пишет «Коммерсант». В предыдущие два года работодателя поменял примерно каждый третий сотрудник. Основной причиной такого перемещения кадров стал ввод большого числа новых рабочих мест. Однако сейчас на фоне охлаждения экономики потребность компании в работниках снизилась. По данным рекрутских платформ, в июне вакансий стало на 19% меньше, а резюме на треть больше, чем было год назад. Джим Керри может вернуться на экраны в сиквеле фильма «Гринч. Похититель Рождества». Актер уже ведет переговоры с кинокомпанией Universal. В работе над сиквелом примут участие несколько ключевых фигур из первого фильма. Режиссером станет снявший оригинального Гринча Рон Ховард, он же и Брайан Гейзер, вернутся и в качестве продюсеров. О том, когда выйдет фильм или когда начнутся его съемки, пока не сообщается. У сиквела также еще нет названия, но авторы уже работают над сценарием. Напомню, оригинальная экранизация Гринча вышла перед Днем Благодарения в 2000 году и собрала в общей сложности 345 миллионов долларов.

Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд Ланы Дель Рей».

выходные. Меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на «Радио 7».

0: Вечер добрый. В студии Михаил Гудков. Коротко о ситуации на столичных дорогах. 4 балла в Москве, сообщает сервис Яндекс.Карты. Основные сложности на выезде из столицы. Рублевка медленно едет от Осеннего бульвара до слияния с боковой дорогой. Около часа потеряете на третьем транспортном на внешней от Митьковского тоннеля до Хорошевского шоссе. На проспекте Маршала Жукова и на Новой Риге затор от улицы Народного ополчения до моста через Москву-реку. На Волоколамке от Красногорского бульвара до улицы Карбышева.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. 20, 21 и 22 июня – самые длинные дни в году, когда солнце максимально высоко поднимается над горизонтом. В разных регионах есть множество праздников и ритуалов, которые связаны с летним солнцестоянием. В Ингушетии, например, поднимаются вслед за солнцем в буквальном смысле. Древний праздник называется Мяцели в честь святилища на вершине Столовой горы, она же Мятлуам, то есть Отчая гора. Этот массив с необычной плоской макушкой возвышается прямо над Магасом, а его узнаваемый силуэт украшает герб Ингушетии. В далекой древности на вершине этой горы священники совершали ритуалы в честь бога плодородия, прося его о дождях и хорошем урожае. Сейчас, конечно, нет уже ни жрецов, ни подношений, но на вершину Мятлуам в дни солнцестояния все равно поднимаются. Восхождение по маршруту «Тропа предков» от башенного комплекса усиления Бени несложное, но 8-километровый подъем на высоту около 3000 метров занимает 3-4 часа, так что выходят обычно ранним утром, чтобы заодно полюбоваться и невероятными видами на Кавказские предгорья в нежных солнечных лучах. Святилище расположено на высоте в 2500 метров. Сегодня от него осталось только строение с необычной ступенчатой крышей, пара башен и арок. В обычные дни здесь тихо и пустынно, а главной наградой за подъем становится головокружительный вид на Кавказ с Казбеком и Эльбрусом и сразу две республики – Ингушетию и расположенную с другого бока горы Северную Осетию. Но в канун солнцестояния на горе Мятлуам часто устраивают этнографические праздники с барабанами, песнями, танцами и, конечно, угощениями, сыром и лепешками. В нынешнем году массовый подъем запланирован на утро 20 июня.
0: «Вояж» только на Радио 7.

Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок.

0: в мобильном приложении АЗС Роснефть. Кофе на АЗС Роснефть. Приятная пауза в пути. Роснефть. Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В городе в эти минуты 18 градусов с плюсом, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер западный 2-3 метра в секунду. Ночью в Москве до 14 с плюсом, ну а завтра максимум 21 тепла и без дождей.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд» Ланы Дель Рей. В эти выходные меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на «Радио 7».

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве в эти минуты 15-16 градусов с плюсом, облачно с прояснениями. Осадков синоптики нам не обещают. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Ночью в городе максимум 14 с плюсом. Завтра до 21 тепла и без дождей.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд» Ланы Дель Рей. В эти выходные меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве в эти минуты 15-16 градусов с плюсом, облачно с прояснениями. Осадков синоптики нам не обещают. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Ночью в городе максимум 14 с плюсом. Завтра до 21 тепла и без дождей.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

«107 на семи холмах». 104.7 FM. Онлайн – radio7.ru и мобильное приложение «Радио 7».

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Два часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.